0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Более 6 тысяч дачных участков в Сургутском районе получат стабильное электроснабжение. В окружном центре появилась еще одна мемориальная доска. Старшеклассники Лангепаса погрузились в будни медиков. Под станцией почти 17 километров воздушной линии электропередач строят в Сургутском районе. После запуска инфраструктура обеспечит надежное электроснабжение 16 садовых объединений, а это более 6 тысяч дачных участков. С ходом работы ознакомились заместитель прокурора Югры Григорий Сухоруков и директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики округа Матвей Каров. Проект реализует компания «ЮТЭК региональные сети». Воздушная линия готова на 85%, подстанция на 10%. Ожидается поставка оборудования. Рост потребления связан с тем, что дачные участки все чаще используют для круглогодичного проживания. Матвей Каров отметил, что новая инфраструктура позволит перераспределить нагрузку и обеспечить надежное электроснабжение даже в пиковые зимние периоды. Работы идут с опережением графика. Пусконаладку планируют начать в ноябре. Мемориальную доску выпускнику Ивану Тараканову, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли у православной гимназии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Ханты-Мансийске. На церемонию пришли педагоги и ученики, родные и друзья, а также священнослужители. Иван учился в гимназии 9 лет, затем получил профессию слесаря и ушел в армию. С начала спецоперации находился на передовой, погиб 22 февраля 2025 года при выполнении боевого задания. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, обращаясь к собравшимся, назвал Ивана истинным примером защиты Родины и настоящим патриотом, отметив, что память о нем сохранится в истории страны и гимназии. А директор образовательного учреждения Светлана Семенова рассказала, что решение Ивана уйти на передовую не стало неожиданностью. Готовность защищать была в его характере с раннего детства. Мужество Ивана Тараканова и его верность Родине стали примером для новых поколений гимназистов. Ученики 10 и 11 медицинских классов Лангепасской школы номер 5 побывали на экскурсии в местном отделении скорой помощи. Будущим врачам показали оснащение современных реанимобилей, дефибрилляторы, кардиографы и экстренные медицинские укладки. А на специальном манекене подростки смогли потренироваться в сердечно-легочной реанимации. Фельдшер Жумагуль Ратарь рассказала школьникам об изнанке профессии, бессонных сменах, постановке быстрых диагнозов и спасении людей. По словам медика, 80% работы бригады происходит не по пути в стационар, а здесь и сейчас, на улице или в квартирах пациентов. Добавлю, встреча прошла в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. Фестиваль «Активное долголетие Югры» в Сургуте стал площадкой для масштабной заботы о здоровье граждан. Врачи первой городской поликлиники организовали для участников полноценный медицинский осмотр прямо на месте. Помимо привычного измерения давления и расчета индекса массы тела, гости смогли сдать кровь на анализ. Такой комплексный подход позволяет не только получить актуальную картину состояния здоровья, но и выявить скрытые риски на ранней стадии, что является залогом долгой и качественной жизни. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Югра. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра. Югра. Главная музыка.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Более 6 тысяч дачных участков в Сургутском районе получат стабильное электроснабжение. В Нягане пересмотрели график газификации микрорайона Приурал. Старшеклассники Лангепаса погрузились в будни медиков. Под станцию и почти 17 километров воздушной линии электропередачи строят в Сургутском районе. После запуска инфраструктура обеспечит надежное электроснабжение 16 садовых объединений, а это более 6 тысяч дачных участков. С ходом работ ознакомились заместитель прокурора Югры Григорий Сухоруков и директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики округа Матвей Каров. Проект реализует компания «ЮТЭК региональные сети». Воздушная линия готова на 85%, подстанция на 10%. Ожидается поставка оборудования. Рост потребления связан с тем, что дачные участки все чаще используют для круглогодичного проживания. Матвей Каров отметил, что новая инфраструктура позволит перераспределить нагрузку и обеспечить надежное электроснабжение даже в пиковые зимние периоды. Работы идут с опережением графика, пусконаладку планируют начать в ноябре. Газификацию микрорайона Приурал активизировали в Нягане. По обновленной региональной программе сроки сдвинуты на более ранний период. Сети планируют проложить до 2029 года. Как сообщил глава города Иван Ямашев, уже в этом году начнется укладка трубопровода на улицах Солнечной и Первостроителей, затем на Кедровой и Дерибасовской. В программу входят 179 домовладений. Около 100 абонентов уже подали заявки. Подключение будет проводиться поэтапно. Работы осложняют узкие улицы, нарушения границ участков и ветхие сети водоснабжения и теплоснабжения, пересекающиеся с газовыми трассами. Часть жителей пока отказывается. В администрации отмечают, что после газификации планируется замена сетей водоснабжения и вывод из эксплуатации теплосетей. Разъяснительная работа с населением будет продолжена. Ученики 10 и 11 медицинских классов Лангепасской школы номер 5 побывали на экскурсии в местном отделении скорой помощи. Будущим врачам показали оснащение современных реанимобилей, дефибрилляторы, кардиографы и экстренные медицинские укладки. А на специальном манекене подростки смогли потренироваться в сердечно-легочной реанимации. Фельдшер Жумагуль Ротарь рассказала школьникам об изнанке профессии, бессонных сменах, постановке быстрых диагнозов и спасении людей. По словам медика, 80% работы бригады происходит не по пути в стационар, а здесь и сейчас, на улице или в квартирах пациентов. Добавлю, встреча прошла в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. Команда природнадзора Югры привела в порядок популярный маршрут в Ханты-Мансийском природном парке «Самаровский Чугас». Усилия специалистов были сосредоточены на участке между экологической тропой долины ручьев и родником Назымский. В ходе субботника территорию очистили от сухостоя, валежника и опасных деревьев. Благодаря проделанной работе прогулочная зона стала не только эстетичнее, но и значительно безопаснее для посетителей. В ведомстве выразили признательность всем неравнодушным жителям, которые поддержали инициативу и внесли свой вклад в сохранение чистоты югорской природы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7:03 Шпятое. Сегодня этот, кто его?
6: Октябрь.
5: 5 октября. Сегодня что происходит? 5 октября. Сегодня и к нам приехал Николай Владимирович, дорогой!
6: А я и не заметил своего отсутствия,
5: Да, зато мы заметили. Знаешь, вся пятница грустная. Вся пятница в каком-то ужасном настроении. Я вот это, понимаешь, голова внизу. Вот это улыбок нет.
6: Но я тебе сразу сказал, что все нормально. Как только я вышел из комы, я сразу сказал, что все нормально.
5: Вот. Но надо теперь, конечно, рассказать, в чем дело.
6: Ничего страшного не было. Мне делали коронографию и вообще ничего страшного. Немножко больно было вначале, да, признаюсь. Но как бы ничего такого, чтобы не знаю, повлияло на мое здоровье. Это, да, я вообще думал сначала, я паниковал немножко. Была такая фигня, что мне было страшно, что там будут делать, будет предмет какой-то мне в вену засовывать. Я этого боялся, ну правда. В тебе что-то находится, а ты этого не знаешь, никак что? Не контролируешь. Ну, да. Это сродни гастроскопии, мне кажется.
5: Ой, вот это фу, какое вот. Ужасное.
6: Но тут все нормально, прекрасные врачи меня положили на стол. У меня было сначала опасение, что сейчас меня аккуратно разложат по вот этим контейнерам, органы мои, куда-нибудь разошлют в разные страны мира.
5: Ну, правда, я боюсь
6: врачей, правда. Ну, вот есть такое. Мне кажется, у каждого советского человека, имею в виду человека из Советского Союза, который видел ту медицину, у него остались еще вот эти вот предрассудки.
5: Конечно, там же всех забирают по контейнерам, что нет. Там же, конечно, всегда всех по контейнерам. А потом, у меня есть родственники в Австралии, понимаете?
6: Ну, не все родственники, только их часть.
5: Но и тем не менее, родственники же.
6: Ну, да.
5: Надо.
6: Ну, в общем, нет, ничего страшного. Мне проверяли, есть ли холестерин, бляшки вот эти холестериновые в сосудах сердца, и электрод, или как его, я не знаю, как его называют, эту штуку, туда запихивали.
5: Так
6: и врач тоже видит,
5: робот?
6: Что я нервничаю. Да нет, мне ничего не вставляли. Просто посмотрели и вытащили назад. Все, ничего не нужно делать, у меня все в порядке. Нужно соблюдать диету.
5: Подожди, врач увидел, что ты нервничаешь. Коля, подожди, успокойся.
6: Он говорит, а чего вы так
5: нервничаете? Вот тебе маленький мишка.
6: Конечно, по голове погладил. Пел колыбельную. Я уснул, и только потом мне начали делать операцию. Нет, на самом деле, он говорит, а чего вы нервничаете? Это все ведь нормально. Я говорю, ну, всегда, и ту же историю тебе рассказываю про гастроскопию. И он говорит, ну, если бы в больнице все процедуры были приятные, то люди бы сюда сами приходили. Никто бы нас не боялся.
5: Ну, теперь-то все нормально. Теперь все хорошо, только диета жесткая, теперь только ограничения.
6: Все нормально. Жесткая диета. Да нет, просто ограничение холестерина. Ничего там, мне кажется, страшного в этом нет.
5: А ну, ты соблюдать-то будешь?
6: Статины надо попить, конечно.
5: Ну ладно, хорошо, ладно.
6: Мне же уже все сказали, как говорится, как кота натыкали, все. Будешь еще так делать? Будешь? Нет, все, не буду.
5: Плюс 7-950-510-66-66. Вот, например, у Коли вот такие события. Я, что касается выходных, тоже у меня насыщенные. Во-первых, в пятницу, по-моему, это было. Или в четверг.
6: Четверг мы еще виделись. Давай, это уже старость.
5: Подожди, в четверг или в пятницу, как к нам же приезжал сюда Никита Сергеевич Михалков.
6: Да.
5: Была творческая встреча. Второго, по-моему, да, числа получается, или первого, ну, не помню. И я же, конечно, попала на эту встречу. Я хочу поблагодарить, ну, вообще всех, кто помог мне попасть на эту встречу. И если бы вот не эти люди, я бы, конечно, не увидела своими глазами этого человека. Это потрясающе увидеть его. Это потрясающе послушать его истории. И что хочу сказать? Пусть обязательно приезжает еще.
6: Да.
5: Да, и
6: к нам
5: он
6: приходит сюда на радио.
5: Ну, было бы здорово. И он обещал привезти сюда спектакль 12. По-моему, Руслан Николаевич Кухарук попросил его, чтобы он сюда его привез. И, по-моему, все срастется.
6: Ничего
5: и
6: себе.
5: Как только это случится, я, конечно, буду в первых рядах сидеть, потому что увидеть это своими глазами, не только киношную версию, да, не только фильм, но еще и спектакль вживую. Это дорогого стоит. Ну, а потом вот это, знаешь, обои клеила. Ну, не у себя. Обои клеила.
6: Ты
5: потом
6: подрабатываешь где-то еще?
5: Ну, мне не хватает маленько.
6: Я понимаю.
5: Но знаешь что?
6: А не нужны тебе работники?
5: Знаешь что? 300 рублей квадрат.
6: Ну, так я про что и говорю.
5: 300 рублей квадрат.
6: Давай поделим на двоих этот квадрат.
5: Ладно, если что, там еще несколько комнат есть, где нужно клеить обои. Я тебя обязательно позову.
6: Ну, за деньги хоть?
5: Ну.
6: Так ты.
5: Ну, посмотрим.
6: Посмотрим.
5: Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро, Югра.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. Сегодня 5 октября, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске 1 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском днем 4 градуса тепла, в Белоярском и Березово плюс 6, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 2 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске плюс 1, в Тюмени 0 градусов. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 октября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 17 минут. И что? И самое время послушать примет сегодняшнего дня. И Николай Владимирович готов поделиться
2: самая
1: этой информацией,
2: плохая
1: конечно
2: примета
1: же.
2: Для всех девчонок, мне кажется.
1: Ну-ка,
2: для
1: что?
2: Всех молодых, красивых девчонок сегодня ни в коем случае нельзя долго сидеть и смотреть в зеркало.
1: Почему?
2: Это, как говорят наши предки, может нечистая сила красоту умыкнуть.
1: Слушай, только вчера буквально ко мне приходили друзья, мы вот это, значит, провожали неделю, давай вот это вот веселиться, и они там есть вкусно, мы там ели вкусно, все, и они давай рассказывать.
2: Я сказала, они ели вкусно, тебя не
1: давали. А я готовила. Они ели вкусно, потому что я готовила, да.
2: Да, понял, ага.
1: Так вот, и они там давай мне рассказывать про зеркала, что вот это портал какой-то и все такое. Ну, типа, да, типа да, и да, гадания, и все такое. И что в зеркала там
2: тоже
1: в чужие нельзя зеркала смотри. А уж покупать зеркала с рук, это вообще, ну что, это правда, что ли?
2: Ну, я не знаю, правда, неправда, но наши предки говорили, вот нельзя этого ни в коем случае делать сегодня. Вот, такая штука.
1: Так, еще что?
2: Но еще надо за погодой, конечно, смотреть, если бы снег выпал, вот, хорошо, что не было снега.
1: Слава
2: это
1: Богу.
2: Значит, что очень снежный январь будет, если вот в этот день уже выпал снег. Запрещалось деньги в долг давать. Ни в коем случае
1: хорошо.
2: Нельзя. Будешь отдавать деньги в долг, все унесут просто. Вот придут мошенники. Ну, к тому, что это сулит то, что у тебя не будет достатка в доме никогда больше. А еще нельзя в этот день обязательно, ну, ни в коем случае в этот день нельзя баловать детей. Это вот совершенно точно. А иначе, я думаю, всех это напугает, они останутся жить с тобой навсегда. Под одной крышей будут до самой старости.
1: Нет,
2: в старости, конечно, хорошо, когда дети рядом.
1: Так.
2: Но когда ты молод и горячка, говорится, да, и тут с тобой еще сын где-то, ну его. Так что, я думаю, надо вот прислушиваться иногда к нашим предкам, то есть неплохие вещи говорят. Листопадница сегодня.
1: А между прочим, похоже, что листопадница, потому что ты видел, сколько листьев кругом. И эти листья, да, они красивые, на деревьях красивые. Такой лиственный покров, листяной, да, или как это сказать? Листяной? Это слово есть такое?
2: Листва на земле лежит, скажи.
1: Красиво, симпатично, но когда это все уберут?
2: Страшненько.
1: Когда это все уберут? Вот это сейчас еще снег сегодня вечером обещают, да? Если что, да, будьте, пожалуйста, внимательными. Сегодня в Ханты-Мансийске обещают там какой-то снегопад. Понятно, что на дорогу лучше, если вы еще не переобуты. А вы, скорее всего, еще не переобуты. Я сейчас про автомобили говорю, да? Нужно как-то с этим осторожнее, потому что, ну, зачем этот день жестянщика устраивать? Поставьте где-нибудь автомобиль, чтобы не в коем... Понятно, что очереди будут сегодня невероятные, потому что все же прогноз погоды смотрят. Ну и мы потом, в конце концов,
2: Думаешь, прямо сегодня все поедут и будут переобуваться?
1: Но ты же знаешь всегда, как происходит.
2: Немногие сегодня поедут.
1: Но ты же знаешь, как только сейчас снег немножечко пойдет, хоть одна снежинка пробежит, все. Все побегут переобуваться. Это же очевидно.
2: Но вообще,
1: так происходит каждый год.
2: Скорби со мной, сестра, закончился сезон самокатов.
1: Так.
2: Я думаю, сейчас все водители опечалились.
1: Выдохнули.
2: Ну вот как же мы теперь, вот как ты говоришь, когда меня не было в пятницу, так же теперь улыбок не будет на лице у водителей.
1: Ну подожди, что это быстро?
2: Не будут красивые слова лететь в окно в адрес самокатчиков.
1: Быстро время пролетит, эта зима очень быстро пробежит, и опять сядешь на своего двухколесного коня и будешь разрезать воздух Ханты-Мансийского.
2: Обязательно,
1: Не знаю, шлем, а у тебя же есть шлем,
2: у меня все
1: да?
2: есть, шлем, я купил себе очки темные. Классные, на будущий год уже.
1: Прекрасно.
2: Потому что я эти сломал. Но это никак не связано с самокатом, просто я пола руки, поэтому так получилось.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии. Елена Васильева. Более 6 тысяч дачных участков в Сургутском районе получат стабильное электроснабжение. В Нягане пересмотрели график газификации микрорайона Приурал. Старшеклассники Лангепаса погрузились в будни медиков. Под станцию и почти 17 километров воздушной линии электропередачи строят в Сургутском районе. После запуска инфраструктура обеспечит надежное электроснабжение 16 садовых объединений, а это более 6 тысяч дачных участков. С ходом работ ознакомились заместитель прокурора Югры Григорий Сухоруков и директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики округа Матвей Каров. Проект реализует компания «ЮТЭК региональные сети». Воздушная линия готова на 85%, подстанция на 10%. Дается поставка оборудования. Рост потребления связан с тем, что дачные участки все чаще используют для круглогодичного проживания. Матвей Каров отметил, что новая инфраструктура позволит перераспределить нагрузку и обеспечить надежное электроснабжение даже в пиковые зимние периоды. Работы идут с опережением графика, пусконаладку планируют начать в ноябре. Газификацию микрорайона Приурал активизировали в Нягане. По обновленной региональной программе сроки сдвинуты на более ранний период. Сети планируют проложить до 2029 года. Как сообщил глава города Иван Ямашев, уже в этом году начнется укладка трубопровода на улицах Солнечной и Первостроителей, затем на Кедровой и Дерибасовской. В программу входят 179 домовладений. Около 100 абонентов уже подали заявки. Подключение будет проводиться поэтапно. Работы осложняют узкие улицы, нарушения границ участков и ветхие сети водоснабжения и теплоснабжения, пересекающиеся с газовыми трассами. Часть жителей пока отказывается. В администрации отмечают, что после газификации планируется замена сетей водоснабжения и вывод из эксплуатации теплосетей. Разъяснительная работа с населением будет продолжена. Ученики 10 и 11 медицинских классов Лангепасской школы номер 5 побывали на экскурсии в местном отделении скорой помощи. Будущим врачам показали оснащение современных реанимобилей, дефибрилляторы, кардиографы и экстренные медицинские укладки. А на специальном манекене подростки смогли потренироваться в сердечно-легочной реанимации. Фельдшер Жумагуль Ротарь рассказала школьникам об изнанке профессии, бессонных сменах, постановке быстрых диагнозов и спасении людей. По словам медика, 80% работы бригады происходит не по пути в стационар, а здесь и сейчас, на улице или в квартирах пациентов. Добавлю, встреча прошла в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. Команда природнадзора Югры привела в порядок популярный маршрут в Ханты-Мансийском природном парке «Самаровский Чугас». Усилия специалистов были сосредоточены на участке между экологической тропой долины ручьев и родником Назымский. В ходе субботника территорию очистили от сухостоя, валежника и опасных деревьев. Благодаря проделанной работе прогулочная зона стала не только эстетичнее, но и значительно безопаснее для посетителей. В ведомстве выразили признательность всем неравнодушным жителям, которые поддержали инициативу и внесли свой вклад в сохранение чистоты югорской природы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 35 минут. 5 октября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске 1 градус тепла. В Нефтеюганске, Бойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 4, в Белоярском и Березово 6 градусов, выше 0. В Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 2 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске 4 градуса выше 0, в Сургуте и Нижневартовске плюс 1, в Тюмени 0 градусов. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 октября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: здесь. Радио Югра.
1: 7 часов 39 минут, и сегодня 5 октября, и вот эти, за всеми вот этими рассказами про твою операцию, про мои там
2: встречи
1: походы.
2: Встречи с Михалковым,
1: потом эти обои, потом вот эта вот вся история, да, мы же забыли про главное. Сегодня же мы обязательно должны сказать слова благодарности тем, кто каждый день входит в класс и зажигает в детях интерес к миру. Сегодня же день учителя.
2: Да.
1: И, конечно же, мы должны, ну просто обязаны поздравить. Я помню, на самом деле у меня нет каких-то теплых сильно воспоминаний о школе, откровенно я скажу. Я помню прекрасно своего первого учителя, 3 года который, да, первый, второй, третий класс, там, да, начальную школу. И даже помню имя, фамилию, отчество. Кобзева Валентина Степановна. Я не знаю сейчас откровенно, жив этот человек или нет, но я прекрасно помню, как она выглядит, несмотря на то, что мне уже ого-го сколько лет.
2: Как она выглядела.
1: И как, ну да, как она выглядела, да, и это правда так. И что хочу сказать. Учителя — это те люди, которые сердцем выбирают свою профессию. И нужно, ну, не знаю, каждый день говорить им слова благодарности, уважать их и любить, потому что это прямо путеводители такие. Но это
2: но
1: точно...
2: На самом деле есть классное изречение о том, что войны выигрывают не генералы, а учителя. То есть они воспитывают новое поколение. Полина Даниловна, Людмила Викторовна, Римма Евгеньевна, Виктор Иванович, Дмитрий Иванович, все учителя, которые меня учили в школе, всем огромное спасибо. У меня, на самом деле, теплые только воспоминания о школе. Были, конечно, моменты, когда вызывали
1: когда
2: директору.
1: Когда ты плохо себя вел.
2: Ну, я плохо себя вел, конечно. Я курил за гаражами, я дрался.
1: Серьезно?
2: Меня били, я бил, всякое бывало.
1: Нормально, ты пацан, тебе нормальное было детство.
2: Так что все нормально, и за дело все время доставался, не в школе за дело.
1: Я предлагаю сейчас вот всем, кто хочет поздравить учителей с праздником их профессиональным, написать нам, мы обязательно все это в эфире озвучим, плюс 7 950 510 66 66, надо сказать, что труд учителя — это не просто уроки и оценки, это же терпение, это мудрость, это вера в каждого, но во всяком случае очень хочется, чтобы так и было.
2: Да. И, мы, конечно, не в идеальном мире живем, но тем не менее учитель действительно, это человек, который в идеале воспитывает каждое будущее поколение, каждого человека этого поколения.
1: Поэтому пишите свои поздравления учителям, и, может, вы сами учителя.
2: Да.
1: Пожалуйста,
2: пишите,
1: мы вас...
2: себе поздравления.
1: Конечно, мы вас поздравим легко.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны.

0: 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 46 минут. Прежде чем гороскоп будем читать, Сергей из Советского прислал сообщение, а там все в снегу. Все в снегу. Как не хочется, как-то
1: да
0: рано.
1: Нормально все. Надо принимать с радостью любые погодные изменения.
0: Нет, я-то
1: зима
0: принимаю.
1: Зима наступит, на лыжах, на санках начнем кататься.
0: Особенно я на лыжах. Я не умею, ты же знаешь. Зачем
1: ну, лишь
0: ты вот
1: сидеть,
0: это?
1: Ловить снежинки языком из окна.
0: Лишь бы не присасываться к железной качельке.
1: Ну, тут уж твой выбор.
0: Овны, сегодня вы попадете под влияние какого-то нового настроения, и звезды надеются, что вам понравится.
1: Тельцы, сегодня у вас есть возможность пережить самые необыкновенные приключения.
0: Близнецы, возьмите за правило почаще радовать своих близких. Начните прямо сегодня.
1: Раки, долой мягкость и уступчивость. Эти качества сегодня вам ни к чему.
0: Львы, сегодня смело можете рубить с плеча, только иногда все же поглядывайте по сторонам.
1: Девы, просто плывите по течению этого замечательного дня. Звезды везде включают вам зеленый свет.
0: Весы, сегодня ни в коем случае не опускайте руки, еще все впереди.
1: Скорпионы, вам сегодня позволительно полениться. Вы достаточно потрудились, пришло время отдохнуть.
0: Стрельцы, сегодня ваша выдержка вызовет уважение окружающих.
1: А козероги, звезды предупреждают, что кто-то из вашего окружения не заслуживает того доверия, которое вы ему оказываете.
0: Водолеи, сегодняшний день предназначен только для грандиозных целей.
1: Раки, сегодня концентрация полезных советов от близких будет очень велика. Смело пользуйтесь всеми.

0: Радио Югра.
1: 7:51, и прежде чем очередные мифы и легенды из Греции к нам прилетят, пусть они сейчас еще пока посидят на лавочке, сначала сообщение от Игоря.
2: Давай.
1: Игорь пишет: доброе утро, это же про приметы все. Mm-hmm. По современному народному календарю сегодня день Николая Самокатчика. В этот день принято ставить электросамокаты на зимний покой, устраивать народные гуляния, радуются и водят хороводы все те, кто терпеть не может электросамокаты на улице. Молодец, Игорь. Ну, прям молодец.
2: Народные гуляния сегодня, да. Я так понимаю. У-ху.
1: Вокруг самоката. А что, ты, кстати, домой занес самокат свой?
2: Нет, или... пока еще не занес, так что, Игорь, не расслабляйтесь.
1: Жди, а ночевать-то он, это, зимовать-то он у тебя на улице будет?
2: Нет,
1: или
2: зимовать
1: все-таки...
2: будет дома, конечно. Дома.
1: Ты даже уже все там загон для него приготовил, все как надо.
2: Да, овса нам насушил.
1: Овса?
2: Конечно. Сено заготовил.
1: Ладно, давай, все, переходим к древним...
2: К древним мифам. Но вообще, я тебе как-то уже рассказывал, чем отличаются два бога войны, которые были у древних греков. Это Афина Паллада и Арес. Это оба божества войны, но тем не менее они противоположности друг друга. Mm-hmm. И мне кажется, самое главное их противостояние, ну, не только мне, Гомеру, мне кажется, я думаю, что Гомеру тоже так показалось, mm-hmm. что главное их противостояние было как раз во время Троянской войны.
1: Mm-hmm.
2: Потому что Афина выступала на стороне греков, mm-hmm. а Арес выступал на стороне троянцев. И, собственно, понятно, исход битвы все знают, исход Троянской войны.
1: Угу.
2: Но, тем не менее, самое интересное еще, что Зевс и тому, и другому сказал, что они не должны ни в коем случае вмешиваться в войну людей.
1: Угу. Пусть
2: иначе
1: сами там
2: он
1: что-нибудь.
2: Поразит их молнией, и они попадут в Тартар.
1: Так.
2: Но, в общем, они не послушались, ни тот, ни другая не послушались его и начали вмешиваться в дела смертных.
1: А, типа, подожди, что ты делаешь? Не там, ногой бей, рукой бей, вот это
2: да
1: вот.
2: Нет, вообще, на самом деле, Арес вмешивался, он со стороны троянцев, он помогал Гектору. Он просто приходил, давал ему силу, как бы, и сам на его стороне воевал. Они давали способности. Это как, знаешь, он
1: Гектор.
2: Как дух, который присоединялся,
1: Гектор,
2: что ли, и давал способности.
1: Так назову Гектор.
2: Красивое имя.
1: Очень
2: впрочем, это
1: красивый.
2: Был великий троянский герой.
1: Угу.
2: Но, тем не менее, его, собственно, битва с Ахиллесом, это был апогей, что ли, Троянской угу, войны. Угу. И здесь Афина послужила тому, что Ахиллес победил. Потому что, несмотря на то, что Ахиллес был неуязвимый воин, которого мать его Фетида...
1: Господи! Так!
2: Но Фетида, на самом деле, это нимфа морская, которой подкатывал сам Зевс, между прочим.
1: А кому он только не подкатывал, ты мне скажи, пожалуйста.
2: Ну, ты понимаешь, и все бы получилось. Получилось, возможно, mm-hmm. у Зевса и Фетиды, но Прометей предсказал, что если он с Фетидой что-то будет мутить,
1: mm-hmm.
2: у нее родится сын, который станет страшнее и величественнее Зевса и свергнет его.
1: Страшнее, в смысле, лицом страшнее или по
2: страшнее
1: силе?
2: Страшнее по силе и по страху. Ну и он разорвал отношения с Фетидой.
1: Не хочу, чтобы кто-то был страшнее, чем я.
2: Ну, конечно, конечно. Но, тем не менее, чувства теплые к ней сохранил. Поэтому всю Троянскую войну он помогал. Он помогал через Афину, как говорят, потому что Афина — это родная дочь его, и он как бы сам ее родил.
1: Есть, Боже!
2: Но я тебе рассказывал о том, что его сын Гефест, бог-кузнец, ударил его по голове, когда как раз вот эта вот с Фетидой штука у него была, потому что у него там
1: приди
2: ему было
1: себя.
2: Плохо. Да-да-да, что-то такое. И
1: да,
2: из раскола
1: тряпка.
2: В голове появилась Афина уже в доспехах.
1: И, интересный способ.
2: Остановился на том, что несмотря на то, что Ахилл был бессмертен,
1: точнее
2: неуязвим, да, только пяточка его Фетида окунула в Стикс для того, чтобы он был неуязвимым. Помимо этого, Афина попросила Гефеста, бога-кузнеца, для того, чтобы он выкопал.
1: Ну, кузнец пусть копает, ладно. Но выковал.
2: Выковал ему доспехи. И он, собственно, выкопал ему эти доспехи. Он выковал доспех, меч, который невероятно крепкий был там из адаманта практически. А щит у него был там тоже пятислойный, и это было произведение искусства. Он на нем изобразил и людей, и богов, и вот эту Троянскую войну, и город во время мира, и во время войны. И это было произведение искусства, пятислойный вот этот вот щит, который тоже не могла пробить, не могло пробить ни одно оружие.
1: Ага.
2: И благодаря этому он победил. И вот здесь сам Гомер говорит о том, что Арес, бог войны, который, это коварство, это кровавая война, которая вот была сродни как раз троянцам. И именно поэтому они проиграли. А Афина, как тактик, как тонкий воин, она и помогала и Одиссею придумать этого самого коня троянского, благодаря которому они победили. Она наставила на путь истины Ахиллеса для того, чтобы он вышел на войну с Гектором. Потому что до этого, после смерти своего друга Приама, он впал в уныние и не хотел вообще идти воевать.
1: Господи.
2: Никуда.
1: Господи.
2: И получается, что некоторые исследователи опять же говорят про то, что здесь Афина выступала как посланница Зевса, что он сам не мог вмешиваться в Троянскую войну, но с помощью Афины он вот таким способом
1: помог. Все чужими руками, зараза такая. Все чужими руками, понимаешь, да? Ну хорошо, ладно. Я не, как сказать-то, столько имен сегодня много, столько событий. Вот это из головы человек вышел. Вот это сложно.
2: Мораль здесь в том,
1: всей басни такова,
2: что когда была Троянская война, ну, это говорит об этом Гомер, что здесь это была война не людей, а война именно богов, потому что Афина была обижена за то, что ее не назвал прекраснейшей Парис, когда был суд. Я тебе тоже уже там рассказывал.
1: Еще?
2: Да, она еще тогда затаила эту обиду и хотела выступить как раз на стороне
1: греков.
2: Вот как началась эта Троянская война из-за Елены женщины, так и закончилась благодаря женщине.
1: Вот теперь знай, мы ничего не забываем. Мы тебе в глаза будем улыбаться, но там...
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре пройдет масштабная тренировка по гражданской обороне. В Нягане пересмотрели график газификации микрорайона Приурал. Центр культуры «Нефтяник» обновляют в Лангепасе. Югра готовится к ежегодным учениям по гражданской обороне. Они пройдут с 7 по 9 октября под эгидой МЧС России. В рамках тренировки специалисты проведут комплексную ревизию систем оповещения населения, чтобы убедиться в их готовности к работе в любых условиях. Одна из главных активностей запланирована на 7 октября. В этот день по всему округу будут кратковременно включены системы звукового оповещения. Жители и гостей региона просят отнестись к звукам сирен с пониманием. Это плановое тестирование технических средств, необходимое для обеспечения безопасности граждан. Дополнительных действий от населения не требуется. Газификацию микрорайона Приурал активизировали в Нягане. По обновленной региональной программе сроки сдвинуты на более ранний период. Сети планируют проложить до 2029 года. Как сообщил глава города Иван Ямашев, уже в этом году начнется укладка трубопровода на улицах Солнечной и Первостроителей, затем на Кедровой и Дерипасовской. В программу входят 179 домовладений. Около 100 абонентов уже подали заявки. Подключение будет проводиться поэтапно. Работы осложняют узкие улицы, нарушения границ участков и ветхие сети водоснабжения и теплоснабжения, пересекающиеся с газовыми трассами. Часть жителей пока отказывается. В администрации отмечают, что после газификации планируется замена сетей водоснабжения и вывод из эксплуатации теплосетей. Разъяснительная работа с населением будет продолжена. Капитальный ремонт городского центра культуры «Нефтяник» начался в Лангепасе. В 2021 году в здании обновили фасад и крышу, а теперь строители взялись за внутренние помещения. Рабочие уже вышли на второй этаж. Сейчас там демонтируют старые перегородки и снимают изношенные покрытия. В планах полностью заменить полы и сделать свежую чистовую отделку, в том числе в студии звукозаписи. Завершить обновление подрядчики обещают к середине будущего года. И последнее. Команда природнадзора Югры привела в порядок популярный маршрут в Ханты-Мансийском природном парке «Самаровский Чугас». Усилия специалистов были сосредоточены на участке между экологической тропой долин ручьев и родником Назымский. В ходе субботника территорию очистили от сухостоя, валежника и опасных деревьев. Благодаря проделанной работе прогулочная зона стала не только эстетичнее, но и значительно безопаснее для посетителей. В ведомстве выразили признательность всем неравнодушным жителям, которые поддержали инициативу и внесли свой вклад в сохранение чистоты югорской природы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8 часов 4 минуты. 5 сегодня октября, понедельник. Николай Вдонин.
4: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Михаилу хочется выразить огромную благодарность за фотки, которые он прислал. Пишет, видели вчера северное сияние? А у нас в Белоярском было.
4: Нет,
0: и там что-то
4: не
0: вообще невероятное. Маленькая-маленькая была. А, вот, по-моему, вчера или... Ну, в общем, или позавчера.
4: Кто маленькая была?
0: Маленькая магнитная буря. Вот такая маленькая. Только, вот зародок. Вот такой.
4: Понял.
0: А ты посмотри, какое красивое северное сияние.
4: Да.
0: На второй фотке вот здесь вот, как по мне, так птица какая-то. Ну, то есть, это потрясающие красоты фотки. Если вы тоже живете
4: если
0: в Белоярском...
4: Если вы тоже видите то, что я сейчас вижу,
0: нет,
4: да,
0: я имею в виду, если вы тоже в Белоярском живете и видели
4: это
0: северное сияние. Да, деревня Хулоры есть такая. Тут еще какое-то еще фотки, что-то фиолетовое, зеленое. Мне кажется, если я когда-нибудь своими глазами увижу северное сияние, а у меня-то есть в мечтах, да, океан вот увидеть, кита увидеть, северное сияние увидеть. Мне кажется, если это случится, мне кажется, мне разорвут слезы.
4: Тебе надо, мне кажется, надо покататься на ките. Вот как в мультиках или как в кино какое-нибудь. Как на слоне, знаешь, такой построят трон или там на ките, и ты на нем такая наяривать.
0: На самом деле, я, наверное, сейчас уже не буду этого делать. Был грешок. Да, был грешок. Я залезла на слона. Это когда я первый раз приехала там, где слоны катаются.
4: Эх, моська.
0: Ну, в общем, это был грешок. Я поехала на слоне. Больше я так не делаю. И никогда больше не буду так делать, потому что это, ну, издевательство над животным. И вообще,
4: ну, думаешь,
0: сегодня...
4: почему? Ну, есть ведь как-то сосуществуют люди и лошади, например. Мы же на них ездим.
5: В том случае, если слоненок, слоник, вот этот, не слоненок, слоник, этот дан тебе для того, чтобы помогать тебе в хозяйстве, тут никаких вопросов. Но если, это я так считаю, это мое мнение.
4: Я понимаю,
5: но если вдруг этот слон бедный ходит бесконечно и изо дня в день, практически 24/7,
4: возит туристов,
5: да не по одному, они все же худенькие, ты же понимаешь, кто-то сядет и центнер весит, а то и больше, понимаешь?
4: Да.
5: Я понимаю, что слону, наверное,
4: Что слону дробина?
5: Да. Но практически. Но ты попробуй-ка вот это вот походи целыми днями, да, и я против этого, понимаешь? Я против издевательства над животными, поэтому я считаю, что это издевательство над животными, и больше никогда так делать не буду. Правда, не буду никогда так делать. И хотела бы, чтобы все так не делали. Вообще сегодня не про слонов. Вообще не про слонов. Про грибы же
4: и
5: сегодня.
4: Не про лошадей.
5: И не про лошадей. Северное сияние. Еще подождите. Аля пишет. Любимое радио. Доброе утро. И тоже фотки северного сияния. И тоже из Белоярска. Боже. Я подозреваю. Надо срочно ехать в Белоярске.
4: Да. Вот, кстати, по поводу вот участочка, где ты бы хотела, не знаю, дачу. Вот в Белоярском будешь северное сияние караулить.
5: А как я ездить туда буду?
4: Подожди. На северное сияние.
5: Подожди, а как я ездить?
4: На слоне.
5: Жди, ладно, на слоне хорошо. Давайте сегодня поговорим немножко про грибы. Тут, во-первых, в субботу был Всемирный день грибника.
4: Всех
5: не поговорить об этом, ну, просто невозможно. В этом году очередное нашествие грибов. Ну, так можно сказать. Очень много грибов было в этом году. И все, кому не лень, опять эти фотки. Все, кому не лень, выкладывают
4: северное
5: фотки северное сияние, кроме я. Кроме я. И все выкладывают фотки грибов, потому что они ходили и видели, а я нет. Мы хотим выяснить сегодня, вообще вы ходите по грибы или нет, потому что, ну, если ходите, то, конечно, фотки урожая и вообще всего того, что вы сделали из этих грибов, какие закруточки у вас там, с чем вы любите эти грибы, как вы их сушите, маринуете, морозите, что вы с ними делаете. Итак, плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений, помимо фоток северного сияния, фотки грибов. А дальше нужно обязательно принять участие в голосовании. У нас несколько вариантов ответа сегодня. Хожу каждую осень. А бывает иногда, если компания соберется. В детстве ходил с родителями, сейчас нет. Никогда не ходил и не тянет. Предпочитаю покупать грибы в магазине. Не собираю, потому что не разбираюсь. Это в нашем голосовании.
4: В группе во ВКонтакте «Радио Югра»,
5: главная
4: окружная. Там уже есть фотографии лисички классные.
5: По-моему. Да, там и в канал загляните, там и на стене. Кстати, я предлагаю сегодня устроить такой баттл, что ли. Давай распределим. Давай я буду срезать грибы, а ты выкручивать. И мы будем спорить. И у кого больше будет сторонников?
4: Такая выбрала себе. Ну, давай попробуем. Я вообще слышал, что нет никакой разницы между срезанием и выкручиванием.
5: Поговорим сегодня. Обязательно об этом. Как вы считаете, срезать или выкручивать грибы? Тоже вот хочется это выяснить. И давайте такой баттл устроим. И в конце разговора на эту тему посмотрим, кого больше.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. Сегодня 5 октября, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске 1 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Бытяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском в течение дня 4 градуса тепла, в Белоярском и Березово плюс 6, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 2 градуса тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 3, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 1 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 октября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 16 минут. Про грибы сегодня речь ведем. Выясняем сегодня, ходите ли вы вообще по грибы, да? Если ходите, то срезаете или выкручиваете. Вот такой баттл сегодня устроим. Плюс 7 950 510 66. Не нравится мне слово баттл. Пусть будет...
2: Битва.
1: Пусть будет противостояние. Да будет битва.
2: Скоро грянет.
1: Да, пожалуйста, в общем, плюс 950.
2: Ну, это такая себе битва, на самом деле. Чего? С ножичком-то клевее, конечно.
1: Конечно.
2: Я с голыми руками, ты с ножичком.
1: Конечно, ножичек маленький. Ножичек... И вообще, я тебе хочу сказать, вот я в детстве, когда я была совсем маленькая, бабушка возила нас каждое лето в Екатеринбург, и мы там жили на даче. Но не в самом городе, а там в 50 километрах от Екатеринбурга. Потрясающее место, кругом лес.
2: Бабушка возила нас за город.
1: Да, правда, это так, это правда.
2: И оставляла в темном лесу.
1: Неправда. И был классный домик, все, классный лес. Там лес совсем не такой, как здесь. Понятно, что там он более такой просматриваемый. И там было грибов, как говорится, видимо-невидимое. Мы чуть не каждый день ходили за грибами. Маслята там всякие, грузди, я помню, и все остальное. Не помню, если честно, не помню каких-то подосиновиков или белых грибов. Больше вот маслята, грузди, сыроежки всякие.
2: Вот,
1: дело в том, что я не помню, чтобы мы их выкручивали. Мы всегда я с детства помню, мы всегда их резали. Да. Всегда. И,
2: сейчас кто-то из контекста вырвал. Мы всегда их резали. Всегда. С детства.
1: Я тебе говорю.
2: Но на самом деле это даже было, мне кажется, вот владение ножом, что ли, в то время. Когда вот у меня он был привязан. Складишок мне, помню, дядька подарил. И он был у меня за лямку вот тут привязан на брюках. На веревочке, чтобы не терялся никогда. И это был швейцарский нож. Там всяких у него куча лезвий было. Там и открывашка, и вилка, и нож. И все. Это так интересно было. И пойти по грибы и не взять с собой нож, ну это капец, все, я проревел бы в люльке мотоцикла.
1: То есть тебя бы и не взяли с собой,
2: да
1: потому
2: нет,
1: что
2: почему?
1: Что
2: меня
1: это
2: бы
1: вот
2: взяли,
1: это
2: скорее всего, но просто я бы ходил, вот да, и выкручивал грибы, вообще, и ножа бы в руке даже не держал.
1: Вообще, микологи говорят, что вот самому грибочку, вообще, в принципе, в целом все равно, режут его или выкручивают, но считается, что лучше всего все-таки срезать. Так говорят микологи, и миколог человек, это... который изучает грибы.
2: Грибнологи. По-русски будет.
1: Да. В общем, говорят, что лучше, конечно, срезать, и вроде как и в том, и другом случае, механизм, организм, вот эта грибница, грибной организм, он вроде как повреждается, но когда срезаешь, вроде как не так сильно больно грибочку, что ли. Между прочим, даже некоторые полагают, что когда мы выкручиваем грибок, то повреждаем его чуть больше, потому что отрываем ту часть, которая называется мицелием. То есть, вроде как, на этом месте потом грибы не вырастут.
2: Ну, тогда нельзя выкручивать, получается. Не вообще, мицелий и грибница, да, одно и то же. Мицелий — это такое научное название вот этой самой грибницы. Ты знаешь же о том, что грибы чуть ли не единственный организм на планете, который вроде как и растения, и животные одновременно.
1: Животные?
2: Они и живые организмы, да, ну, к животному миру приравниваются.
1: Подожди.
2: Из-за того, что, да, обладают свойствами определенными.
1: Точно? Это нормальные грибы?
2: Я тебе серьезно, это нормальные все грибы. Все грибы в мире, вот, которые существуют, и вот то, что мы видим...
1: У нас в Рязани грибы с глазами, вот это?
2: То, что вот наружу, это только маленькая часть, это как вершинка айсберга, а вот этот самый как раз мицелий, он находится там, под землей.
1: А, то есть совершенно все равно, как ты...
2: И в стволах деревьев может находиться, да. И вот по сути, да, ему все равно, если ты где-то там не порвала его совсем, то грибы вырастут там, нормально вырастут. Если бы ты не взяла и не выкопала оттуда эту грибницу.
1: И домой себе не принесла.
2: Да, я помню, даже вот мы с детства ходили когда по грибы, и примерно в одних и тех же местах всегда растут грибы.
1: Но я вот этого не помню, что сейчас я в лес не пойду, потому что там много всего, что меня остановит. Это и клещи, и змеи, и медведи, и... Ну, короче, не пойду.
2: Остановят, они прям встают, ждут.
1: Стоят.
2: Так, сегодня пойдет Даша, ее надо во что бы то ни стало остановить, иначе она все грибы соберет. Они там...
1: Но в детстве это было круто, правда, это было здорово, и мы никогда не уходили без урожая, всегда и на жареху, и на суп. Всегда это было, это совершенно точно. Сейчас такого нет. И я бы с удовольствием сходила, если бы кто-нибудь рядом со мной. Пошли бы два человека, у них там
2: с
1: ружье,
2: ружьями,
1: там,
2: да,
1: знаешь,
2: с топорами, с лопатами.
1: Как мачете там какая-нибудь, меч там какой-то.
2: А ты кровожадная.
1: Да не,
2: ты как бог Арес просто.
3: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра. Реклама. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: Радио.

0: Радио Югра.
1: 8:25. Мы про грибы продолжаем. И выясняем сегодня, ходите ли вы вообще по грибы. Хожу каждую осень. Бываю иногда, если компания соберется. Ходил в детстве с родителями. Никогда не ходила. Не тянет. Предпочитаю покупать грибы в магазине. Не собираю, потому что не разбираюсь. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Самсон пишет: я грибы нежно выдергиваю. Ну, то есть иди ко мне, мой хороший. И все, и да, выдернул грибочек.
2: Нежно.
1: Игорь, давайте тему битвы рассматривать с практической точки зрения. Ну-ка. Когда есть нож, увереннее себя чувствуешь, когда выйдет медведь. А еще у вас что-то гудит в эфире. Эх, Игорь, спасибо. Наконец-то хоть один человек.
2: Мы получили обратную связь.
1: Спасибо, действительно, спасибо.
2: Вообще Хайнлайн пишет, как-то какое-то из произведений Хайнлайна есть, где он пишет про то, что он там улетает на другую планету для того, чтобы выжить. Ему надо. Это такой путь становления. Не-не-не. Я про нож сейчас в руке, который придает уверенности, когда медведь. И у него есть возможность взять какой-то один предмет. И он не берет с собой никакое оружие, потому что говорит, что оно все равно не поможет. А вот эта уверенность в том, что
1: у тебя есть оружие,
2: или там, ну, какой-то нож, или какое-то другое оружие, оно придаст тебе ложную уверенность в том, что ты что-то чем-то вообще управляешь. И поэтому он взял там какой-то предмет, типа спички, например. Я сейчас не помню точно. И не стал брать нож, чтобы прятаться от всех хищников, которые жили на той планете. Получилось. Вот именно такой стратегии получилось.
1: И есть еще сообщение от Игоря, но уже от другого. Доброе утро, мое любимое, самое лучшее на свете радио Югра. Я очень люблю собирать грибы, но в этом году по разным причинам не получилось совсем выехать в лес. Вот в эту самую пору, когда грибы были. Как грибную пору или грибную? Как
2: грибную.
1: Вот? Грибную?
2: Конечно,
1: ну хорошо, грибную. В грибную пору. А сейчас уже поздно, заморозки были, я грибы срезаю по очень простой причине, потому что меня так научили мама и папа в детстве. А также научили разбираться в грибах. Самый желанный трофей — это, конечно, белый, хотя и подосиновики с их красивой расцветкой тоже очень неплохо. Всем замечательного настроения, отличного дня. И по скриптам от Игоря: не батл, не битва, а просто по-русски спор. Действительно, чем мы вот это вот мучаемся? Спорим? И, пожалуйста, я за срезание, Коля за это. Как там?
2: Коля вынужден, да, за выкручивание.
1: Да.
2: Мне выкрутили руки, собственно.
1: И грибы.
2: Да.
1: Тут, кстати...
2: Но вообще, на самом деле, спор, мне кажется, в слове спор есть какая-то, ну, негативная окраска.
1: Почему?
2: Полемика. Это такое
1: хорошо.
2: Вот, когда...
1: Мне кажется, закапываемся.
2: Понимаешь, мы... Истина, она ведь непостижима. И только в полемике мы можем хоть немножко приблизиться, хотя бы краешек истины увидеть.
1: Сергей прислал потрясающие фотки. Я подозреваю, Сергей, это все в Белоярском. Потрясающе. Фотки на фоне мха. На фоне мха. И,
2: будь здорова.
1: Слушайте, я не чихала. Я подозреваю, это белые грибы, белые подосиновики. Очень красиво. И я хочу сказать, что я мечтаю попасть в такой лес, когда он светлый, когда вот этот мох, и когда вот эти коричневые эти шапочки, эти грибов. Боже, мне кажется, это потрясающе. Вот, кстати, это тот Сергей, который прислал сообщение из Советского. А, это Советский! Так это Советский же, да. Вот именно там, в том районе, когда я все время езжу в Екатеринбург, там как раз есть такой лес, где вот этот вот ягель.
2: Проезжаю, и грибы на меня смотрят.
1: Правда,
2: такие, да?
1: В этом году я же говорила в этом году, когда я ехала из Екатеринбурга, огромное количество было машин, и прямо там было видно, даже несмотря на то, что я еду, ну там, скажем, 90 километров, там, ладно, 110.
2: Но.
1: И как будто бы видно эти шапочки грибов, понимаешь, хотелось остановиться, и
2: вот ты в следующий раз останавливайся. На такой скорости грибы не очень удобно, наверное, все-таки смотреть. Хотя у меня друг здесь, в Ханты-Мансийске, он так же, как и я, самокатчик в душе. Вот. И он ездил нынче по грибы, вот как раз на самокате. Да, заехал в лес и аккуратненько так по тропиночке грибы.
1: Собрал?
2: И выглядываю грибы, да, набрал ведерко грибов.
1: Прикольно. Вообще, что касается тихой охоты, так мне больше нравится говорить. Тихая охота. Югорчане рассказали, почему любят. И каждый второй грибник ходит в первую очередь за азартом, а не за урожаем. Вот я тоже бы ходила, если бы там не было вот, ну, препятствий, да, типа там медведи, клещи, там пауки, змеи, кто-то там еще, палочки, паутина вот эта, которая в лицо постоянно.
2: Ой, это мерзость.
1: Короче, если бы этого не было, я бы тоже больше за азартом ходила, чем за урожаем.
2: Вот, не знаю, я ходил все время за азартом, потому что мне в детстве как сказали, что все, мы идем по грибы, вот 5 утра прозвенел будильник, все.
1: Подожди, у тебя
2: идем
1: этот, как его, за азартом ты, говоришь, ходил?
2: За азартом.
1: У тебя лимит был? Если ведро не соберешь, домой не пустят или
2: да
1: что?
2: Да нет, просто, понимаешь, у меня не было практического применения к этим грибам. Я не ел их никогда. Вот никогда не ел грибы.
1: Зато их ели твоя семья.
2: Вот, ела моя семья.
1: Прекрасно.
2: Орезал. Вот эти руки у меня все были в грибах.
1: Черные?
2: Черные, когда их там сушили.
1: Перчатки придумали?
2: Не было еще тогда, не придумали такие перчатки, какие сейчас.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре пройдет масштабная тренировка по гражданской обороне. В Нягане пересмотрели график газификации микрорайона Приурал. Центр культуры «Нефтяник» обновляют в Лангепасе. Югра готовится к ежегодным учениям по гражданской обороне. Они пройдут с 7 по 9 октября под эгидой МЧС России. В рамках тренировки специалисты проведут комплексную ревизию системы оповещения населения, чтобы убедиться в их готовности к работе в любых условиях. Одна из главных активностей запланирована на 7 октября. В этот день по всему округу будут кратковременно включены системы звукового оповещения. Жители и гостей региона просят отнестись к звукам сирен с пониманием. Это плановое тестирование технических средств, необходимое для обеспечения безопасности граждан. Дополнительных действий от населения не требуется. Газификацию микрорайона Приурал активизировали в Нягане. По обновленной региональной программе сроки сдвинуты на более ранний период. Сети планируют проложить до 2029 года. Как сообщил глава города Иван Ямашев, уже в этом году начнется укладка трубопровода на улицах Солнечной и Первостроителей, затем на Кедровой и Дерибасовской. В программу входят 179 домовладений. Около 100 абонентов уже подали заявки. Подключение будет проводиться поэтапно. Работы осложняют узкие улицы, нарушения границ участков и ветхие сети водоснабжения и теплоснабжения, пересекающиеся с газовыми трассами. Часть жителей пока отказывается. В администрации отмечают, что после газификации планируется замена сетей водоснабжения и вывод из эксплуатации теплосетей. Разъяснительная работа с населением будет продолжена. Капитальный ремонт городского центра культуры «Нефтяник» начался в Лангепасе. В 2021 году в здании обновили фасад и крышу, а теперь строители взялись за внутренние помещения. Рабочие уже вышли на второй этаж. Сейчас там демонтируют старые перегородки и снимают изношенные покрытия. В планах полностью заменить полы и сделать свежую чистовую отделку, в том числе в студии звукозаписи. Завершить обновление подрядчики обещают к середине будущего года. И последнее. Команда природнадзора Югры привела в порядок популярный маршрут в Ханты-Мансийском природном парке «Самаровский Чугас». Усилия специалистов были сосредоточены на участке между экологической тропой долины ручьев и родником Назымский. В ходе субботника территорию очистили от сухостоя, валежника и опасных деревьев. Благодаря проделанной работе прогулочная зона стала не только эстетичнее, но и значительно безопаснее для посетителей. В ведомстве выразили признательность всем неравнодушным жителям, которые поддержали инициативу и внесли свой вклад в сохранение чистоты югорской природы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:35. 5 октября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске 1 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойкевском, Патиахе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 4 градуса тепла в течение дня. В Белоярском, Березово плюс 6, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме столбик термометра поднимется на 2 градуса выше нулевой отметки. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 3, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 1 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 октября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 39 минут. Мы сегодня говорим о грибах, о том, насколько вы любите ходить по грибы, как часто это делаете, а самое главное, мы сегодня спорим. Рубимся, так сказать.
2: Ну, да.
1: Режете вы их или выкручиваете.
2: Или, то может, какой-то другой способ.
1: Да, вот нежно выдергиваете, вот здесь у нас было тоже, да,
2: и очень интересно,
1: сообщение.
2: Вот мы когда в детстве, например, шли и видели какой-нибудь гриб, ну, поганку, да, какую-то, мухомор, поганку, вот, пинали его вы или нет?
1: Конечно, пинали. Ну, это же враг, ты что, не понимаешь? Это же палкой там или ногой, чтобы, не дай бог, какая животинка не схватила его, чтобы вот ты сам не нарвался, понимаешь? Это же в голове сидит, что это хорошее, это плохое. Хорошее у тебя маленький, хорошенький, а плохое сразу...
2: А ты много приносила поганок домой?
1: На самом деле нет.
2: Никогда не было такого?
1: Нет, не было поганок, потому что, когда я ходила в лес, бабушка очень сильно следила за качеством.
2: Ну, к тому, что она на этом этапе отбирала. Но я к тому, что было такое, что бабушка, ой, внучка, что тут набрала-то?
1: Нет, мы же все вместе. Вот шли, вот полянка, вот собирайте, здесь можно. И то есть мне показали, какие можно собирать, мы такие собирали. Я тебе говорю, это были маслята, грузди, какие-то там сыроежки и каких-то
2: других... Ну все, другие ты не трогала.
1: Никакие лисички, опята, я этого не трогала никогда.
2: Маслята ведь тоже такие достаточно специфические грибы. Если человек не очень хорошо разбирается в грибах, то можно каких-нибудь тоже поганок набрать.
1: Ну, может быть, но у меня, слава богу, не было никогда такого. Так,
2: здорово.
1: Теперь немножечко про снег. В Пионерском снег уже прямо землю покрыл. Угу. Игорь только что из Нижневартовска написал, что в Нижневартовске пошел снег. Правду говорит Николай с приметами. Хоть бы ты не говорил, что ли, эти приметы,
2: так
1: в конце концов.
2: Так это ж не я, это ж предки наши. Я просто медиум, я просто ретранслятор.
1: Просто медиум, понятно. Теперь, что касается грибов. Пока что побеждает срезание. Пока что.
2: Конечно, ты же его выбрала. Само собой, оно побеждает. Если кто слышал, просто раздали роли в начале, да? Но правда, вот мне, я просто терпеть не мог ходить по грибы.
1: Да
2: и
1: почему?
2: Тем более, я сейчас вот убеждаюсь в том, что грибы, ну, такая сомнительная для меня пища. Я вот еще узнал, что они между животными и растениями, знаешь, что от них? У них от животных. То, что они не создают крахмал на свету, то есть процесса фотосинтеза у них нет. Они органику употребляют прямо в живом виде. То есть он ест.
1: Ну да, нет, пусть он ест, но зато он богатый, потому что грибы питательнее говядины и рыбы, и питательнее говядины и рыбы боровики. В свежем виде в 100 граммах боровиков содержится 4 грамма белка, а в сушеном его доля достигает 80%. Ну, то есть, понимаешь, это же такой богатый продукт, богатый белком. Вдобавок, богатые бета-глюканами, которые снижают холестерин, между прочим, который тебе надо, вот это, понимаешь, снижают вязкость крови, которая как раз... Это все, что... Это та еда, которая тебе... Что касается рыжиков, там, например, бета-каротин, его столько же, сколько в морковке. 3,5 миллиграмма на 100 граммов. И это рыжики, ну, лисички, рыжики там как по-разному. Эти грибы, они чуть ли не самый лучший продукт для зрения. Никакая тебе там не черника, никакая там тебе капли никакие. Это, пожалуйста, рыжики, только не сырые. На подосиновике они укрепляют иммунитет, активируют выработку интерферона, твоего природного, вот такой в организме, который есть у тебя. Маслята, кладезь витаминов группы В. Они там помогают нервной системе, они помогают справиться там со стрессом, бессонницей. Грузди – это нутриенты класса D, ну, то есть витамин D там, да? А там витамина D в 3 раза больше суточной нормы.
2: Ничего
1: это
2: себе.
1: Настоящая замена солнцу. И недаром грузди такие дорогие. Литровая баночка, что-то там 2000 рублей, что ли?
2: Да вон они бесплатно растут.
1: Где?
2: В лесу. В лесу
1: да ты
2: растут
1: попробуй
2: на
1: их найди, попробуй их обработай, попробуй их правильно засоли.
2: Да я пробовал. Вот, между прочим, грузди – это одни из немногих грибов, которые мне нравятся. А еще мне нравилось ходить боровички маленькие собирать, которые вот не уже вырос здоровенный такой конь. Они большие. Я приносил маме и говорю, мам, мне, пожалуйста, засоли, а то вы вот это вот все едите, а я это не ем. А вот этих вот маленьких, пожалуйста, мне.
1: Конечно, смотри, самых красивеньких себе выбирал. Я, кстати, еще тут пропустила сообщение из Белоярского. Опять же, помимо северного сияния, там люди на рыбалку ходили, смотрели северное сияние и заодно еще и рыбу ловили. Я не знаю, как называется вот это.
2: Рыба тоже, наверное, смотрела северное сияние и классно ловилась в этот момент.
1: И заодно еще и рыбу ловили.
2: Круто.
1: Я не знаю, как называется вот это. Как
2: рыба
1: это...
2: тоже, наверное, смотрела северное сияние и классно ловилась в этот момент.
1: И на крючок.
2: За щеку ее раз поймали.
1: Алина

0: Все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Когда за окном осень, самое время пора радовать себя вкусным. В Суши-мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши-мастер, все получится.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасайте родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
5: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
6: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
7: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8:50. Овны, сегодня вы попадете под влияние какого-то нового настроения. Звезды надеются, что вам понравится.
1: Тельцы, сегодня у вас есть возможность пережить самые необыкновенные приключения.
0: Близнецы, возьмите за правило почаще радовать своих близких и начните прямо сегодня.
1: Раки, долой мягкость и уступчивость. Эти качества вам сегодня ни к чему.
0: Львы же сегодня смело можете рубить с плеча, только иногда все же поглядывайте по сторонам.
1: Девы, просто плывите по течению этого замечательного дня. Звезды везде включат вам зеленый свет.
0: Весы, сегодня ни в коем случае не опускайте руки, все еще впереди.
1: Скорпионы, вам сегодня позволено полениться, вы достаточно потрудились, пришло время отдыхать.
0: Стрельцы, сегодня ваша выдержка вызовет уважение окружающих.
1: Козероги, звезды предупреждают, что кто-то из вашего окружения не заслуживает того доверия, которое вы ему оказываете.
0: Водолей, сегодняшний день. Сегодняшний день предназначен только для грандиозных целей.
1: Рыбы, сегодня концентрация полезных советов от близких будет очень велика. Смело пользуйтесь всеми.
2: Радио Югра. Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 54 минуты. Мы выясняем сегодня, ходите ли вы вообще по грибы. Если ходите, то давайте, мы ждем, конечно же,
2: ваш урожай.
1: Александр из Нягани прислал нам, какие грибы. Снег в Нягани много. В Екатеринбурге мама только что прислала сообщение. Тоже снег пошел, да, блин.
2: Так все, пора уже.
1: Ну, не знаю.
2: Правда, столько времени было тепло. Вообще грех жаловаться на нынешний год. В плане тепла, лето, солнце. Мне кажется, у нас был великолепный год.
1: Согласна.
2: Спасибо.
1: Лето
2: большое.
1: Да. Елена пишет, хожу до сих пор, забредаю далеко в лес с двумя собаками. Людей нет, красота, медведи. Но хорошо, хоть есть собаки. И фото урожая тоже есть. Тут и лисички, тут и подосиновики, а тут и белые, похоже, да? Нет, только подосиновики, ну или как они там называются, подберезовики. Лисичек большое количество. Кстати, что касается грибов вообще, да, югорчане признались, что когда ходят на тихую охоту, чаще всего собирают белые и подберезовики. 52% срезают эти грибы. Дальше опята, маслята, грузди, лисички. В среднем за один поход каждый грибник приносит домой примерно 5 кило грибов. 5 кило!
2: Это в среднем. Ну, это в среднем. Это причем это немного. Я знаю людей, которые занимаются, ну, то есть они зарабатывают практически на том, что собирают грибы, сдают их, либо сушат и потом зимой сдают, либо сразу же сдают и там, не знаю, ванными.
1: А вот, есть у кого-нибудь сушеные клевые белые или подосиновики? Я куплю. Есть у кого-нибудь?
2: В Болчарах, я думаю, есть.
1: Серьезно? Есть в Болчарах кто-нибудь? Пришлите мне посылочку, 3 килограмма сушеных грибов. Это большая посылка будет. Я вообще куплю. Маме отправлю. Мама ошибка у меня любит сушеные грибы.
2: Что касается... Но ты говоришь, у них еще концентрация белка выше,
1: я так понял. Да, очень большая.
2: Да, почему-то.
1: Да, ну ничего себе. Просто, ну так случилось, что грибы...
2: Так усыхает все и остается один галимый.
1: Да, что касается вот этого занятия, сбор грибов, оказывается, среди мужчин это популярно. 46% мужчин признались, что они любят грибы, сходить по грибы, даже больше, чем ходить на рыбалку. Ну, не, но сначала рыбалка, а потом вот, собственно, тихо.
2: Можно же совместить и то, и другое. Как правило, если в лес едут мужики, они на рыбалку едут,
1: и грибы
2: с собой, когда все разрешено. И грибочков пособирать обязательно, конечно.
1: Я на такую тихую охоту обязательно бы сходила. Ну, так, чтобы вот правда, чтобы вот охраняли меня. Это я сейчас не потому...
2: Очень много денег надо. Проще купить грибы в магазине. Такие телохранители нанимать. Причем нескольких. Чтобы у них был сертификат, что они медведей отпугивать умеют, там не знаю.
1: Николай прислал фотографию тоже с грибочками клевыми. Это подосиновички я вижу здесь. Белые, по-моему, тоже вижу здесь грибочки. Да-да-да. И подосиновики, и белые. И даже уже суп из этих грибочков.
3: Утро начинается.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Сегодня российские педагоги принимают поздравления. В Югре пройдет масштабная тренировка по гражданской обороне. Центр культуры «Нефтяник» обновляют в Лангепасе. Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил работников образования с профессиональным праздником, подчеркнув особую миссию педагога. По его словам, учитель – это не просто транслятор знаний, а настоящий проводник, который помогает детям ориентироваться в сложном мире, превращая трудные темы в увлекательные открытия. Сегодня в образовательной системе региона трудятся свыше 21 тысячи профессионалов, чья работа формирует будущее округа. Глава региона напомнил, что статус учителя в стране закреплен на государственном уровне, а правительство Югры активно дополняет федеральные меры поддержки собственными программами от развития наставничества до предоставления льгот семьям педагогов. Руслан Кухарук поблагодарил учителей за их самоотдачу и верность призванию, пожелав им успехов в этом благородном деле. Югра готовится к ежегодным учениям по гражданской обороне. Они пройдут с 7 по 9 октября под эгидой МЧС России. В рамках тренировки специалисты проведут комплексную ревизию системы оповещения населения, чтобы убедиться в их готовности к работе в любых условиях. Одна из главных активностей запланирована на 7 октября. В этот день по всему округу будут кратковременно включены системы звукового оповещения. Жители и гостей региона просят отнестись к звукам сирен с пониманием. Это плановое тестирование технических средств, необходимое для обеспечения безопасности граждан. Дополнительных действий от населения не требуется. Капитальный ремонт городского центра культуры «Нефтяник» начался в Лангепасе. В 2021 году в здании обновили фасад и крышу, а теперь строители взялись за внутренние помещения. Рабочие уже вышли на второй этаж. Сейчас там демонтируют старые перегородки и снимают изношенные покрытия. В планах полностью заменить полы и сделать свежую чистовую отделку, в том числе в студии звукозаписи. Завершить обновление подрядчики обещают к середине будущего года. И последнее. В Югорском госуниверситете в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоялась встреча студентов с представителями правоохранительных органов. Полицейские поделились тревожной статистикой. С начала года в регионе зафиксировано свыше 1500 наркопреступлений и более 1000 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято 115 килограммов запрещенных веществ. Особое внимание уделили тому, что в сети наркобизнеса чаще всего попадают молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Спикеры напомнили, за сбыт наркотиков закон крайне суров. Наказание варьируется от 4 лет колонии до пожизненного заключения. Член общественного совета Станислав Розенко подчеркнул, что за легкими деньгами в интернете скрывается сломанная жизнь и риск летального исхода. Встреча завершилась показом документального фильма с историями осужденных, которые на собственном опыте убедились, что цена ошибки слишком высока. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:40. Ой.
5: 4 минуты.
0: 9:40 просто было. Николай Авдонин.
5: Даша
0: Кузнецова. Доброе утро. 5 октября, день учителя. Мы еще раз всех учителей, конечно же, поздравляем. Это профессия, но очень сложная, как мне кажется.
5: Очень почетная.
0: И не для всех, но согласна. Это как врач. Это должно быть призвание. Если ты понимаешь, что ты готов дарить, вообще полностью положить себя, это совершенно точно как врач. И я хочу сказать, что я бы никогда не смогла. Даже несмотря на то, что у меня есть там опыт преподавания в университете, это вообще не мое. Это не мое, несмотря на то, что там, ну, делишься там знаниями, опытом и всем остальным. Но просто вот внутреннего ощущения, что ты как бы готов по жизни пройти с этим, это совершенно точно не мое.
5: Мне очень нравится профессия учителя, и когда я работал учителем, это тоже было удовольствие такое невероятное.
0: Ну, ты учителем-то был таким.
5: Я был учителем физкультуры одно время. И я до сих пор говорю, что физкультура это один из важнейших предметов.
0: Никто не забирает никто.
5: Вот
0: не
5: хорошо,
0: забирает. Нормально.
5: Не трожь физкультуру.
0: Если что, иди преподавать в школу. Интересно, а есть дефицит учителей физкультуры в школах?
5: Я думаю, сейчас дефицит есть в деревнях особенно. Всех учителей.
0: Ты, Дюк, не уезжай, ради бога. Подожди,
5: я пока
0: еще.
5: Не собираюсь.
0: Подожди
5: пока
0: еще.
5: Не собираюсь.
0: Подожди еще. Мы еще не все сказали, понимаешь? Про грибы мы сегодня речь ведем. День всемирный, день грибника был в субботу. И очень многие люди до сих пор ходили еще за грибами. И, кстати, что касается осенних грибов, специалисты тут говорят, что какие-то грибы осенние лучше оставить в лесу.
5: Не трогать
0: и,
5: их.
0: Да, вот эти, когда первые заморозки уже случились, идет человек по лесу и видит там грибочки. Их...
5: А лучше не брать их.
0: Короче, в первую очередь нужно оставить те грибы, которые как раз-таки первые заморозки застали, а после они оттаяли такие, знаешь. Эти грибы могут, естественно, разрушаться, они могут гнить. Грибы, которые пережили заморозки, говорят специалисты, лучше вообще не употреблять, потому что там начинаются вот эти нехорошие процессы.
5: Когда их заморозили и разморозился он назад опять.
0: Но только в природных условиях, когда он на ножке еще. Да, когда ты купил срезанные уже грибы, заморозил и потом ешь, ничего страшного.
5: Но к тому, что ты их заморозил ведь один раз, и все, и ты их потом туда-сюда-то не вытаскиваешь из морозильника.
0: Ну вот, что касается времени там года, да, говорят, что даже сейчас можно найти осенние опята, есть какие-то зимние лисички. Но я, между прочим, видела фотки,
5: да,
0: когда там они,
5: время,
0: там, знаешь, инеем покрыты.
5: Да.
0: Есть сообщение у нас от Владимира, попал этим летом на там полянка, ребята. Все вот как я мечтаю, вот этот мох, вот этот вот светлый лес красивый, и вот эти вот шапочки коричневые, только почти все с червями, но красиво
5: ну, да,
0: росли.
5: Уже поздно,
0: но это только
5: деле.
0: Фотки вот собирать. Mm-hmm. Кстати, по поводу собирать грибы. Вот мы сегодня же выясняем, срезать или
5: выкручивать.
0: Да. Вы что думаете по этому поводу? Плюс 7-950-510-66-66. Мы же спорим с Колей. Я на стороне
5: срезальщиков, а я на стороне выкручивальщиков. По неволе.
0: Ну, просто потому, что у тебя выбора не было, да. И вот когда ты собираешь грибы или там собирал грибы в детстве, там, да, вот ты куда их? В пакет или там вот куда ты?
5: У меня была корзинка. У меня была корзинка, еще туесок был. Дядя Боря подарил туесок. Этот туесок даже из музея какого-то, я не помню, из Ханты-Мансийска, по-моему, да, хотели у меня забрать.
0: Серьезно?
5: Но не силой забрать, в смысле, мальчик. Я бегал там по лесу, собирал грибы или ягоды.
0: В смысле, он прям вот из коры, из березовой, как надо, да?
5: Он был, да, из березовой, да, из березки сделанный был. И они говорят, мы его в музей, типа, увезем.
0: И что ты не отдал?
5: Я пошел к маме, говорю, там просят в музей туесок дядьки. Она говорит, в шишнем, а не дядькин туесок. Ну, правда, вы, да зачем?
0: Да все, так бы отдал, теперь бы люди ходили и
5: смотрели. Нет, они ходили и смотрели бы просто на него, стоял, а тут он работал.
0: А, ну хорошо. И вообще, я хочу сказать, к чему говорю. Биологи тут говорят о том, что собирать грибы в пакет категорически запрещено. Полиэтилен не подходит. А в пакетах продукт под названием гриб накапливает влагу, перестает дышать и начинает тут же подгнивать. Не червячочки там, а именно начинается процесс гниения. Они там, ну понятно, сдавливаются, ломаются под собственным весом. Они же, ну, тяжелые такие, да, и начинают преть, они перестают дышать, и, собственно, случается вот это непоправимое.
5: Пока до дома донесешь, уже будет,
0: да,
5: придется выкинуть половину грибов.
0: Почему
5: надо
0: корзинка? Потому что корзинка обеспечивает циркуляцию воздуха, грибы остаются свеженькими такими, больше, дольше дышат, и когда ты носишь грибы в корзинке, споры активнее распространяются через прорези, а это способствует размножению грибов в лесу. Ну, то есть раскидываешь, ты идешь и раскидываешь эти споры.
5: Ну и помимо всего, корзинка, она же, как правило, широкая и не очень глубокая, и поэтому грибы, они не давят друг друга сверху, даже в ведре не так полезно, особенно в пластиковом ведре таскать грибы. Кто долго, не знаю, ходит и собирает долго грибы, и вот в одно ведро, например, в железное или в пластиковое, тоже понимают, что снизу они немножко поддавлены уже потом.
0: Ну, в общем, собираем только в корзинке. И срезаем или выкручиваем, выясняем сегодня.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 5 октября, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем 4 градуса тепла, в Сургуте, Нижневартовске плюс 1. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском в течение дня 4 градуса тепла, в Белоярском, Березово плюс 6, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 2 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени 4 градуса тепла, в Сургуте и Нижневартовске 0 градусов. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 октября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:16. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Мы сегодня выясняем, ходите вообще вы по грибы. Если вообще, ходите вообще. Ходите вообще-то. Это еще из Чечни осталось. Там просто немножечко такой укол делают.
2: Все, тебя никак не отпускает.
1: Да, как можно такое отпустить? Ну ладно, подожди, сейчас не про это. Про грибы сейчас. Итак, что я говорила из-за
2: ты
1: тебя?
2: Ты хотела мне рассказать про то, что грибы не стоит собирать вдоль дороги.
1: Вот это обязательно.
2: Это многие знают, но почему их нельзя собирать вдоль дороги?
1: Я сейчас обязательно расскажу, но сначала сообщение. Олег пишет: добрый день, сегодня ходил за грибами, смотрел везде, нет нигде, и выбросил корзинку в снег. Олег, ну идите обратно, корзинка пригодится.
2: Это как у нас Виктор Иванович Кадатов, учитель по физике, рассказывал истории. Он любил очень рассказывать истории, можно было задать просто одну какую-нибудь вначале.
1: А, и все, и весь урок.
2: И весь урок он рассказывал истории. Вот он про то, как тоже ходил куда-то там по яблоке. А, говорит, полез воровать яблоки в соседний огород.
1: Так.
2: Полез воровать яблоки. Залезаю, говорит, на дерево.
1: Ага.
2: А тут, говорит, дед выбегает с ружьем, ну, солью стрелял он по всем. И, говорит, палит в меня. А я, говорит, прыгаю с этой яблони. И вот по сих пор в сугроб.
1: Молодец какой! Еще одна замечательная история от Елены. Всем доброе утро. В этом году за грибами не ходили, мужу некогда, а я боюсь. Угу. В лесу есть свои хозяева. Однажды муж пошел за грибами, идет он, значит, такой по лесу, грибочки ищет, смотрит, мужик в стороне, думает, ну, наверное, место какое-то грибное. Дальше идет и понимает, что это не мужик, а Михаил Потапыч. И, в общем, муж деру, грибы превратились в кашу, и если бы я была с ним в тот момент, с моей невнимательностью, я бы еще к медведю подошла
2: спросила,
1: и время спросила.
2: Растут, да?
1: Перепутала его, перепутав его с человеком. Так что нет, посижу-ка я дома, капусты поем. Все почему капусты, Елена? Почему?
2: Ну, не грибов, а капусты.
1: А, всем
2: тоже клетчатки много. А вообще,
1: ну, да.
2: У меня мама тоже рассказывала историю, как они собирали всей семьей. Большая семья была, 8 человек, детей было.
1: Угу.
2: И они собирали все
1: грибы,
2: да. Ходили что-то по лесу. Она молоденькая еще совсем была. И шла, говорит, что-то. И впереди мужичок в тулупе. И я, говорит, его тоже обгоняю что-то зимой.
1: А это Миша?
2: Зимой в тулупе, говорит, что ты тут? Обгоняю, а это медведь, говорит.
1: Ой.
2: И я потихонечку убежала.
1: Тропками, ничего себе, вот это.
2: Но он там ягоду где-то ел свою. Лето, слава богу, было такое на дворе. И тогда нефтяников еще не было. Они не были такие избалованные, видимо, поспокойнее.
1: Сергей спрашивает, зимние лисички из-под снега, что ли, выкапывают? Ну нет же, нет. Просто они еще в это время растут, лисички. Насколько я понимаю, они чуть ли не самые поздние грибы. Я, конечно, не миколог, но и тем не менее. И потом просто в моменты тепла они вырастают. Ну, потому что мы же знаем, да, грибы там в тепле, там и все остальное. А когда ночные заморозки, они с утра остаются в инии, в таком, в красивом, да. А вот Сергей подумал, что под снегом зимние лисички также вместе с зимними зайчиками. О, Сергей! Игорь пишет, получается, собирая грибы, ты помогаешь им размножаться, ты как бы третий не лишний между парой влюбленных грибов. Игорь, прекрати!
2: Там другие способы размножения.
1: Прекрати, Игорь!
2: Спорами.
1: Это же только понедельник. В чем дело?
2: Утро.
1: Да. Значит, Николай пишет. Есть привычка. Гриб срезал, если червивый, на сучок его, на дерево повесить. Там уже белки сами решают, куда их девать. И столько полю, сколько... по лесу ходил, белки все время рядом. Белок в этом году очень-очень много. Ну хорошо,
2: это,
1: что...
2: кстати, примета такая, что будет урожайный год, и что вообще есть такая примета, если много животных, это значит, они бегают, заготавливают на зиму что-то, и будет лютая зима.
1: Серьезно?
2: Снежная и холодная. Но вот это одна из примет, что будет урожай хороший на будущий год. Шишки там, желудей и всего прочего, они заготавливают это очень сильно. И из-за того, что да, вы их видите много, ну то есть они никак не успокоятся, все время заготавливают. Значит, будет суровая
1: зима. Будет. Олег написал, стоят два гриба, мухомор и красноголовик. Мухомор спрашивает, вон идут грибники, как ты думаешь, тебя срежут или сорвут? Я не знаю, но ты по одному месту сапогом получишь точно.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:25. Я все-таки обещала рассказать, почему нельзя собирать грибы вдоль дорог. В Роспотребнадзоре каждый год об этом говорят. Mm-hmm. И они, специалисты говорят, что растущие вдоль дорог, там свалок, возле кладбища большое количество, там, да, в каких-то промышленных зонах не надо собирать, потому что грибы накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества. Просто я знаю тех людей, которые, ой, да ладно, что, типа, выварится все равно же ты сырые не ешь, ты все равно температурной обработке их подвергаешь и все такое. И, но специалисты говорят, что опасность существует того, что ты вот, если в таких местах собираешь, что ты...
3: То они накапливаться будут у тебя в организме, если ты постоянно это делаешь, то совершенно точно говорят, что даже некоторыми грибами можно отравиться.
2: Ты знаешь, что можно отравиться? Это смертельно прям.
3: Конечно.
2: Собранные грибы, где попало, могут привести к тяжелейшим последствиям. Там и тошнота, и рвота, и боль в животе, и слабость, и головокружение.
3: Особенно если чувствительный желудок. Да. Вообще грибы, почему считаются... Ну вот почему я, допустим, не ем грибы? Потому что у меня в детстве был не очень хороший опыт.
2: Серьезно?
3: Ну,
2: в смысле, принесли поганочки?
3: Нет, все нормально. Папка и мама у меня прекрасно знали, какие грибы собирать, и нас научили. Я никогда не приносил какую-то ерундятину. Ну, первый раз, возможно, да, когда там я только начинал собирать грибы, и там маслята, они ведь красивые очень. Или маховички небольшие, они очень красивые, хотя вот я вообще не знаю людей, которые едят маховики. Да, ты серьезно
2: ешь? Так а что такого, они красивые грибы?
3: Ну, маховики растут, вот если выходишь в лес, и можно на одной поляне набрать себе просто на всю жизнь
2: я
3: маховиков.
2: Я таких не видела полян. Я где видела, там только...
3: Мне кажется, они везде так растут, маховики.
2: Но это нормальные грибы. Че, ты вкусный, нормальный? Ты знаешь, что зажрался со своими, значит, белыми груздями?
3: Ну, подожди, я трагедию хотел рассказать.
2: Трагедию,
3: вот.
2: Извините.
3: И, в общем, я в детстве как-то, ну, конечно же, пробовал я грибы, меня накормили однажды грибами. И мне было очень плохо. Меня возили там в больницу, промывали желудок, я под капельницей лежал какое-то время. И с тех пор я не ем грибы. И вообще, на самом деле, грибы, но не ем не все. Иногда могу грузди могу поесть белые, но не в жареном там или в каком-нибудь
2: маринованные
3: вареном.
2: Маринованные маленькие шампиньончики, боже.
3: Маринованные и соленые, да. Шампиньоны нет, вообще не ем. В шампиньонах тоже, между прочим, есть какая-то штука, которая тоже не очень полезна для человека, может тоже накапливаться. Но вообще в грибах содержится хитин, который очень сложно, вообще практически не переваривается. Он в насекомых ведь еще есть.
2: О, боже.
3: Хитин.
2: Да.
3: Вот, и поэтому он считается
2: там,
3: тяжелой пищей, даже не рекомендуют. Что? Нет, внутри там.
2: Прекрати.
3: В панцире, точнее, снаружи. И грибы вообще не рекомендуют есть детям до 5-7, а некоторые даже до 12 лет, говорят детям.
2: О, ничего себе.
3: Нежелательно, потому что еще не сформировалось ЖКТ полностью так, как нужно.
2: Специалисты говорят, что когда ты варишь грибы, особенно если речь идет о грибах, там, типа, белые, подосиновики.
3: Благородные
2: грибы. Есть благородная рыба, есть благородные грибы.
3: Конечно.
2: Короче, если ты перед тем, как, ну, знаешь, я там раньше, знаешь, кто-нибудь принесет там этих грибов, я там сварю их, порежу, сварю, замораживаю, и потом можно их там в суп, да куда угодно.
3: Да-да-да.
2: Короче, нужно, оказывается, несколько раз воду менять. То есть в одной и той же воде... когда ждешь, когда закипит, слил воду, всю пенку убрал, промыл, а потом опять ждешь, когда закипит, там несколько, короче, там надо делать так, пока у тебя вода не перестанет выделять вот эту пену. Я никогда так не делал, я откровенно никогда так не делал. Я в одной воде все варила и, если честно, не знала о том, что воду в грибах надо менять. Но сейчас мне давно никто грибов не приносит вообще. Максимум шампиньоны, и то я сама из магазина.
3: Сама из магазина шампиньоны. Опять же, они же никакие пестициды, получается, там не накопили вдоль дороги. Ты совершенно точно знаешь, что
2: их
3: где-нибудь в подвале на мешке вырастили.
2: Кстати, да. Между прочим, это нормальный такой способ выращивания этих грибов. Так же, как и вешенки. Хотя вешенки я не люблю. Это какие-то недогрибы какие-то. Это, наверное, единственные грибы, которые... Сыроежки и вешенки. Кто придумал это?
3: Я не ел никогда. Слава богу.
2: Кто? Вешенки?
3: Вешенки никогда не ел.
2: А сыроежки?
3: Сыроежки ел.
2: Сырые?
3: Нет. Ну, как грузди, так же приготовленные примерно ел.
2: Ну, сыроежки, это же...
3: Мне тоже не очень.
2: Это прям вода. Это прям ничего.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня российские педагоги принимают поздравления. В Югре пройдет масштабная тренировка по гражданской обороне. Центр культуры «Нефтяник» обновляют в Лангепасе. Губернатор Югры Руслан Кухорук поздравил работников образования с профессиональным праздником, подчеркнув особую миссию педагога. По его словам, учитель – это не просто транслятор знаний, а настоящий проводник, который помогает детям ориентироваться в сложном мире, превращая трудные темы в увлекательные открытия. Сегодня в образовательной системе региона трудятся свыше 21 тысячи профессионалов, чья работа формирует будущее округа. Глава региона напомнил, что статус учителя в стране закреплен на государственном уровне, а правительство Югры активно дополняет федеральные меры поддержки собственными программами от развития наставничества до предоставления льгот семьям педагогов. Руслан Кухорук поблагодарил учителей за их самоотдачу и верность призванию, пожелав им успехов в этом благородном деле. Югра готовится к ежегодным учениям по гражданской обороне. Они пройдут с 7 по 9 октября под эгидой МЧС России. В рамках тренировки специалисты проведут комплексную ревизию систем оповещения населения, чтобы убедиться в их готовности к работе в любых условиях. Одна из главных активностей запланирована на 7 октября. В этот день по всему округу будут кратковременно включены системы звукового оповещения. Жители и гостей региона просят отнестись к звукам сирен с пониманием. Это плановое тестирование технических средств, необходимое для обеспечения безопасности граждан. Дополнительных действий от населения не требуется. Капитальный ремонт городского центра культуры «Нефтяник» начался в Лангепасе. В 2021 году в здании обновили фасад и крышу, а теперь строители взялись за внутренние помещения. Рабочие уже вышли на второй этаж. Сейчас там демонтируют старые перегородки и снимают изношенные покрытия. В планах полностью заменить полы и сделать свежую чистовую отделку, в том числе в студии звукозаписи. Завершить обновление подрядчики обещают к середине будущего года. И последнее. В Югорском госуниверситете в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоялась встреча студентов с представителями правоохранительных органов. Полицейские поделились тревожной статистикой. С начала года в регионе зафиксировано свыше 1500 наркопреступлений и более 1000 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято 115 килограммов запрещенных веществ. Особое внимание уделили тому, что в сети наркобизнеса чаще всего попадают молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Спикеры напомнили, за сбыт наркотиков закон крайне суров. Наказание варьируется от 4 лет колонии до пожизненного заключения. Член общественного совета Станислав Розенко подчеркнул, что за легкими деньгами в интернете скрывается сломанная жизнь и риск летального исхода. Встреча завершилась показом документального фильма с историями осужденных, которые на собственном опыте убедились, что цена ошибки слишком высока. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. 5 октября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске 1 градус тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 4 градуса выше 0, в Белоярском и Березово плюс 6, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени 4 градуса выше 0, в Сургуте и Нижневартовске 0 градусов. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 октября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:39. Елена написала сообщение. Когда нам с сестрой было лет 10-11, мы нарвали грибов и решили их пожарить. И не просто пожарить, а с яйцами. Круто. Понимаете, что эта жаровня длилась примерно 5-7 минут от силы. Ну, в общем, на кухню, слава богу, зашли родители, спросили, что это вы там готовите? Короче, зашли вовремя, еще трапезничать не стали, отругали. А так потравились бы, конечно. Ну, то есть собрали, видимо, ну, возле дороги.
3: Очень
2: и еще
3: многие,
2: что-то там.
3: Я думаю, просто собрали все, что не приколочено было в лесу. Очень
2: вообще?
3: Многие детские эксперименты вовремя пресекают родителей. И это, особенно в наших широтах, это очень здорово, что мне кажется, надо учить обязательно детей, даже вот современных детей, несмотря на то, что они не особо ходят в лес, как мы это делали. Надо учить все равно, какие грибы полезны, какие ни в коем случае
2: вдруг,
3: нельзя
2: вдруг
3: срывать.
2: Придется там.
3: На какие похожи. Очень много ведь ложных грибов.
2: Да, очень. Вот по поводу ложных грибов, да, они же действительно похожи на всякие, особенно вот очень много там ошибок, связанных с опятами,
3: да,
2: с лисичками и со всем остальным. Вот так, Олег написал, рыжики в сметане с картошкой, это вау. А я хочу сказать, что я сейчас поняла, что мне, еще раз хочу напомнить, 43 года, я никогда в жизни не ела лисички, а рыжики тем более. Я не знаю, какого вкуса эти грибы.
3: Вкуснятина.
2: То есть какие-то, мне кажется, какие-то, ну, типа, маринованные или там соленые, ну, знаешь, в банке, в магазине, откуда я знаю, лисички там или еще какие, опята там я ела и все. А вот что касается собранных в лесу, вот этих вот грибов, я никогда не ела их в приготовлении. Я не понимаю, как, ну, не знаю, с чем сравнить, какой вкус.
3: Плюс 7-950-510-66-66.
2: Может, мне фотку
3: может,
2: грибов прислали?
3: Лисичек? У кого-нибудь маленькая баночка лисичек есть.
2: Вот
3: может,
2: Лена Савенко писала
3: Даша?
2: Там, между прочим, что она в лес с собаками ходит, и там у нее лисички. Лена Савенко, слышишь ты меня? Я лисички не ела. Может, все-таки, но...
3: А ты уверена, что Елена Савенкова умеет готовить лисички так, как надо? Она что-то там писала, по-моему, по поводу приготовления чего-то.
2: Ну, я не знаю, но лисичек у нее там... Но если она их собирает, значит, понятно, что она их каким-то образом готовит. Вообще, что касается съедобных грибов, я уже говорила о том, что это ценный такой продукт, богатые они витаминами грибы, там и А, и С, и группа Б, группа Д, ПП. Еще очень много в грибах калия, меди, железа, кальция, натрий, рубидия, олово, кадмия, молибден есть, хром, сера, серебро. Понимаешь, вообще, да. Ну, понятно, белка огромное количество там, особенно в сушеных, мы сегодня это выяснили. Что касается калорийности, то, понятно, в зависимости от вида она там варьируется, но на 100 граммов свежего продукта приходится примерно от 9 до 35 калорий в зависимости от вида гриба. Да. И самые калорийные это боровик, наименьшая энергетическая цена в черном грузде. Я черные грузди ела. Я черные грузди ела, лисички
3: вот,
2: нет.
3: Лисичек
2: вообще.
3: Не ела.
2: И калорийность вареной какой-то там, вот как я говорила, вот это фиолетовый...
3: Грибы
2: да нет, фиолетовая шапка, так. Сыроежка. У нее 15 калорий.
3: Видели бы вы сейчас.
2: Так видели?
3: Фиолетовая шапка. Я цвета не различаю. Ты мне вообще про фиолетовое не говори.
2: Я говорила, что сыроежки фиолетовые головой собирали.
3: А между
2: мы...
3: прочим, ты вот не ела никогда лисички. Ну, я понимаю, тебе не очень актуально, но лисички, я узнал, что они, оказывается, помогают, ну, полезны людям, у которых сахарный диабет.
2: Да?
3: Да, их просто, ну, вот вообще это невероятная польза.
2: Ничего себе.
3: Вплоть до того, что снижают каким-то образом
2: прикольно.
3: Концентрацию всего этого
2: Единственное, я очень много видела, ну, и в прошлом году, и в этом году очень много людей, которые продают эти лисички, причем там километры этих лисичек, они там уже расфасованы в ящички такие, а потом же расследование какое-то там было, исследование, и выяснилось, что это какие-то неживые лисички, они там искусственно выращены,
3: ничего
2: в них
3: себе.
2: Вообще ноль полезности, и чуть ли там не лисички, а чуть ли не, знаешь, как показывали видео, когда какой-то китайский умелец взял шприц и капусту сделал. Вот типа лисички.
3: Типа из пластика каким-то образом.
2: Вот что-то такое. Ну, короче, там они какие-то не лисички, не живые лисички, не так, что ты пришел, а там поляна лисичек, и там этих лисичек километр. Но, в общем, я потому, наверное, я их и не ела, что боюсь, что вдруг это какая-то отрава.
3: Если ты очень сильно захочешь каких-то грибов, ну, вот как ты же ела черные грузди, ты, видимо, их когда-то захотела. Видимо, еще не настало время, ты не готова к лисичкам. Твой организм еще к ним не подготовлен.
2: Слушай, я никогда не ела омара, вот. А организм мой готов.
3: Ты не готова к лисичкам. Твой организм еще к ним не подготовлен.
2: Слушай, я никогда не ела омара, вот. А организм мой готов уже давно.

0: порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:49. На сегодня вы попадете под влияние какого-то нового настроения. Звезды надеются, что вам понравится.
1: Тельцы, сегодня у вас есть возможность пережить самые необыкновенные приключения.
0: Близнецы, возьмите за правило почаще радовать своих близких и начните прямо сегодня.
1: Раки, долой мягкость и уступчивость. Эти качества вам сегодня ни к чему.
0: Львы, сегодня смело можете рубить с плеча, только иногда все же поглядывайте по сторонам.
1: Девы, просто плывите по течению этого замечательного дня. Звезды везде включат вам зеленый свет.
0: Весы, сегодня ни в коем случае не опускайте руки, все еще впереди.
1: Скорпионы, вам сегодня позволительно полениться. Вы достаточно долго трудились, пришло время отдыхать.
0: Стрельцы, сегодня ваша выдержка вызовет уважение окружающих.
1: Козероги, звезды предупреждают, что кто-то из окружающих не заслуживает того доверия, которое вы ему оказываете.
0: Водолеи, сегодняшний день предназначен только для грандиозных целей.
1: Рыбы, сегодня концентрация полезных советов от близких будет очень велика. Смело пользуйтесь всеми.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:53. Игорь написал сообщение. Доброе утро, слушаю вас. И никто не упомянул про черный мухомор. Такой деликатес в жареном виде. Стоит попробовать. Редкий гриб, и если вам посчастливилось его найти, то останетесь, безусловно, довольны. Я клянусь, впервые слышу про существование черного мухомора.
3: Я слышал, что в семействе мухоморов есть грибы, которые съедобны на самом деле. И я про это слышал. И бабушка даже у меня, когда я был маленький, я не ел грибы, еще раз повторюсь, поэтому не ел ничего подобного.
2: Уже, да.
3: Но она готовила специальным образом, готовила вот эти вот
2: мухоморы,
3: и их ели.
2: Ничего себе. Вот я сейчас читаю про черный мухомор, относится к роду мухомор, семейство аммонитовые, выделяется там что-то там, называется еще по-другому поплавок черный. В отличие от большинства ядовитых мухоморов, поплавок черный считается условно съедобным после тщательного отваривания. Но говорят, что начинающим грибникам собирать его не рекомендуется из-за высокого риска перепутать с опасным ядовитым сородичем, например, там с бледной поганкой. И я хочу сказать, что я, конечно, не буду...
3: Вообще, конечно, не стоит экспериментировать.
2: Это как с рыбой фугу, знаешь, когда ты...
3: Да, для гурманов
2: что-то
3: такое. Да,
2: ты понимаешь, что там должен быть какой-то суперповар какого-то невероятного суперкласса, когда он там знает, как правильно ее вскрывать и все остальное, и готовить. Но где вероятность, что когда он ходил на уроки, как готовить фугу, что он в этот момент в телефоне не сидел. А там же, ты знаешь, настолько токсичная она, да, яд ее настолько токсичен, что там капелька яда, и
3: но
2: все.
3: Но я не стану есть никогда рыбу фугу.
2: Не буду,
3: мухомор, наверное. Ну, просто из-за того, что я вообще грибы не ем. Но я слышал, что, да, есть любители там. У меня батя тоже какие только грибы в лесу не собирал. Я даже не видел никогда таких.
2: Серьезно?
3: Правда.
2: И все ели?
3: Какую-то штуку. А бабок какой-нибудь, это же вообще непонятный гриб, ну, для меня.
2: Мне кажется, это название просто. Это обычный подосиновик или какой-то там, или кто-то там боровик.
3: Еще какие-то. Нет, это совершенно там другой гриб, он вообще не похож ни на
2: что. Алексей пишет: доброе утро, боюсь из-за повышенной, можно сказать, даже высокой замедвеженности лесов. За грибами, собственно, не хожу. Каждую осень собираю солю грузди. Это Олег, он, правда, еще не прислал нам фотки урожая. Олеся написала, что вчера на собачьей прогулке подосиновик нашли. Там, собственно, на собачьей прогулке и собирают. В этом году груздей набрали в черте города. Я очень надеюсь на то, что грузди эти были собраны не вдоль дороги. Мы сегодня уже говорили, да, что вдоль дороги собирать грузди.
3: Пестициды все накапливают,
2: грузди,
3: тяжелые металлы,
2: да,
3: и все прочее. Да и вообще, в принципе, грибы, ты понимаешь, для чего созданы грибы в лесу? Есть теория, что это даже типа такой лесной интернет. Деревья с помощью них общаются,
2: да,
3: между,
2: ладно,
3: собой, там обмениваются. Но это же, они же симбионты,
2: ну,
3: тоже,
2: да,
3: с деревьями.
2: Да, да.
3: И таким образом они там позволяют развивать корневую систему деревьям, позволяют там больше влагой напитываться. А еще они помогают перегнивать деревьям. Ну, то есть вот когда какое-то дерево упало, на нем вырастают всякие там опята, поганки и все прочее. И за год это дерево, а то и меньше, сливает.
2: Итак, спорили сегодня, резать или выкручивать. Ну, конечно, резать. Алексей режет, Александр режет, Даша режет, Аркадий режет, Елена режет.
3: Ирина, и Сережа тоже.
2: Ирина говорит, мне вообще без разницы. Николай пишет, резать. В детстве старики говорили, если выкручивать, то у них грибница портится, и они потом не растут. Ну, мы сегодня, конечно, уже выяснили, что они растут в любом случае, тем более мы поняли, что когда ты их в корзине несешь, они там что-то размножаются и все остальное.
3: И быстренько... Приносишь их в два раза больше, подольше по лесу походить, положил два гриба в корзину и гуляешь тебе по лесу.
2: Сейчас еще быстренько эти результаты голосования, анализов, чуть не сказала, результаты голосования мы выясняли сегодня. Вы вообще ходите по грибы? 36% сказали, хожу каждую осень. На втором месте по популярности вариант, ходил в детстве с родителями, сейчас нет, 25%, 23% бывает иногда, если компания соберется. 11% варианта не собираю, потому что не разбираюсь, но и 3% никогда не ходила, не тянет, 0 даже предпочитаю покупать в магазине. Самый классный гриб — боровик, пишет Виталий, и фотки. Ой, да, какие грибы!
3: А мне кажется, вот что мешает человеку, который не разбирается в грибах, просто ходить и собирать их? Это же круто, вообще
2: любые. Ну, а что, наберет всякой ерунды,
3: ну,
2: потом кто-нибудь потравится.
3: Ерунды, а потом так же, как рыбу, отпускают
2: на волю. Так потравится кто-нибудь.
3: Да кто потравится-то, не бери их домой.
2: Ну,
3: так же, как вот рыбу.
2: Белочки
3: поймал,
2: потравятся.
3: Да белочки-то с чего потравятся? Они что, думаешь, тупее людей, что ли?
2: Нет!
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Сегодня российские педагоги принимают поздравления. В советском районе воплощают в жизнь 7 народных инициатив. Более 6 тысяч югорчан проверили свои знания о спорте. Губернатор Югры Руслан Кухорук поздравил работников образования с профессиональным праздником, подчеркнув особую миссию педагога. По его словам, учитель – это не просто транслятор знаний, а настоящий проводник, который помогает детям ориентироваться в сложном мире, превращая трудные темы в увлекательные открытия. Сегодня в образовательной системе региона трудятся свыше 21 тысячи профессионалов, чья работа формирует будущее округа. Глава региона напомнил, что статус учителя в стране закреплен на государственном уровне, а правительство Югры активно дополняет федеральные меры поддержки собственными программами от развития наставничества до предоставления льгот семьям педагогов. Руслан Кухорук поблагодарил учителей за их самоотдачу и верность призванию, пожелав им успехов в этом благородном деле. Продолжаются работы по программе инициативного бюджетирования в поселениях Советского района. В этом году здесь реализуют сразу 7 проектов, которые выбрали сами жители через открытое голосование. Больше всего идей воплощают в Советском. Часть объектов уже готова. На территории детского сада «Ромашка» открыт автогородок с дорожной разметкой и знаками. Завершено и обустройство пешеходной зоны с проездом в границах улиц Кошевого, Советская, 50 лет Пионерии. Там уложен тротуар, заасфальтирован проезд, оборудована парковка. А в парке Победы поселка Алябьевский установлен памятный знак участникам волонтерского движения. Работы ведутся и на других площадках района. Например, в мемориальном парке поселка Пионерский благоустраивают аллею мира. А в Малиновском на улице Кузнецова приводят в порядок питьевой колодец. В Югорском госуниверситете в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоялась встреча студентов с представителями правоохранительных органов. Полицейские поделились тревожной статистикой. С начала года в регионе зафиксировано свыше 1500 наркопреступлений и более 1000 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято 115 килограммов запрещенных веществ. Особое внимание уделили тому, что в сети наркобизнеса чаще всего попадают молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Спикеры напомнили, за сбыт наркотиков закон крайне суров. Наказание варьируется от 4 лет колонии до пожизненного заключения. Член общественного совета Станислав Розенко подчеркнул, что за легкими деньгами в интернете скрывается сломанная жизнь и риск летального исхода. Встреча завершилась показом документального фильма с историями осужденных, которые на собственном опыте убедились, что цена ошибки слишком высока. И последнее. Югра присоединилась к спортивному диктанту. Всероссийская акция прошла накануне. Ханты-Мансийск стал одним из 5 городов, которые вышли на прямую связь с центральной площадкой в Москве. В Национальном центре России в Ханты-Мансийске свои знания об истории олимпийского движения проверили более 100 спортсменов, тренеров и студентов. В рамках телемоста прозвучал и вопрос от Югры. Его задал знаменитый чемпион, капитан нашего слыж-хоккейного клуба Константин Шихов. В окружном департаменте спорта подчеркнули важность проекта для молодежи. Диктант помогает начинающим атлетам не только тренировать тело, но и знать легенд отечественного спорта. Акция охватила все 22 муниципалитета региона. Для югорчан открыли 70 площадок, а общее число участников превысило 6 тысяч человек. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 10:05. 5 октября сегодня понедельник. Новая рабочая неделя. Где-то по округу уже полетел снег. Где-то даже уже лег. И очень
0: ненадолго лег. Растает еще.
5: Я там посмотрела по прогнозу. У нас в Ханты-Мансийске даже до 10 тепла еще будет. И в это время надо успеть переобуться. В это время надо... Ну, я имею в виду и не только ноги, я имею в виду автомобили, да, чтобы потом вот не было неприятностей никаких, да.
0: Я вчера понял, что я, оказывается, у меня нет никакой обуви. обуви вот на вот эту погоду. Когда дождь, когда слякоть, у меня нет вообще никакой обуви. Правда, я из Китая заказал себе специальные вот эти вот как шарики воздушные на ноги. Но правда, они выглядят как воздушные шарики, только очень большие. Их надеваешь на кроссовки. И вчера вот испытывал, ходил по...
5: И что, клево?
0: С собакой. Ну да, ничего, прикольно.
5: И что, они прям...
0: Что, они пришли мне... Там не было написано никакого размера определенного. Они пришли мне там... 35-го? Элечка или как это. Ну совсем самые маленькие пришли. Я еле-еле натянул на самые маленькие свои кроссовки.
5: Как? Ну погоди.
0: Потом да,
5: будет.
0: Примерно. Но пока ничего нормально. Ну, вот просто слушай, теперь ну, не есть, снимаю.
5: Но ты смотри, можно же не заказывать, так долго не ждать, в Китае не ждать. Есть один у нас магазин, где эти дождевики для обуви продаются. Я видела, там они клевые, больших размеров, и я даже потрогала качество. Ну, то есть вот вместо резиновых сапог можно, в принципе... Ну, просто я хочу посмотреть. Они у тебя с собой? Я хотела посмотреть просто, как они выглядят, потому что я вот это вот не очень хотела бы ходить в резиновых сапогах. Ну, там всякая нога мне удобная, все такое. Носки там это тепло. Ну, короче. И я бы посмотрела, как это выглядит, насколько это, как сказать-то, удобно и практично.
0: Штука.
5: Насколько
0: это практично. Пока нормально. Я вчера достаточно много походил по городу, с собакой гуляли, там по асфальту ходил везде, и по лужам где-то ходил нормально. Единственное, что невысокие они. Вот какую-то... Кроссовки у меня невысокие, поэтому вот эти шарики, они тоже не очень высокие. Дождевики. Так это назовем. Но они такие же, из такого же точно материала, так же тянутся, как воздушный шарик.
5: Ну, получается, ты два раза пройдешь, и они могут...
0: Нет, я думаю, больше двух раз.
5: А но может тебе туда подошву?
0: Что, еще пришить подошву?
5: Ну, наклеить,
0: подошву?
5: Чтобы они у тебя там...
0: И вообще не снимать никогда с кроссовок.
5: Ну нет, почему? Просто когда такая погода, чтобы нет, они продают
0: там
5: у тебя...
0: Там и подошва немножко такая рифленая.
5: Олег что-то спрашивает, хотите угощу? Конечно, хочу. А что предлагают?
0: Мы еще не знаем, чем, но мы хотим.
5: Олег говорит, что рыжики в сметане с картошкой, а я говорю, что никогда не ела ни лисички, ни рыжики. Он говорит, жаль, очень вкусно, лисички отдыхают. И вот Олег спрашивает, хотите угощу? Олег, конечно, хотим.
0: Пока лисички отдыхают, не хотите ли у рыжиков?
5: Наоборот. А, ну да. Сергей пишет, сам родом из Омска. В детстве собирали грибы-коровники. Казались очень вкусными, жареные. Сейчас их никто не собирает. Говорят, накапливают всякую бяку. А раньше вроде как не накапливали. Спрашивают, раньше что, не накапливали?
0: Раньше бяки не было всякой, наверное. Да. Ну вот правда.
5: Пошли с женой за опятами в Омской области, по всей видимости, или в Омске. Заблудились в трех березах. Я-то думал, после Северной тайги, как в Березово, я там просто все знаю. А нет, лесом, полем, и машину еле нашли. Я, кстати, в этом году тоже вот летом была в Омской области. Там потрясающие островки березовых рощ, что ли, так сказать. И вот в этих березовых околодочках, как это сказать, околодках, или, ну, там, короче, в березовых этих лесочках,
0: рощицах
5: растут грузди. И люди собирают их там прямо, прямо этими, как называется, багажниками. Но не получилось в этом году. Было много разных. Я зато картошку копала.
0: А я вообще, на самом деле, очень боялся тоже в детстве заблудиться, еще почему-то специально, что ли, делали вот эти мотоциклы Уралы, они зеленые были.
5: Ну, чтобы вообще
0: вот
5: совсем не видно было.
0: Идешь, и его в лесу в 10 метрах не видно уже.
5: Лосик на нем уже катался, Миша, конечно.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 5 октября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске 1 градус выше 0, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 4 градусов, плюс 6 в Белоярском и Березово, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 2 градуса выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 3, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 1 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 октября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:19. И, как всегда, в это время немного про этикет. Сейчас удивительное правило расскажу, которым с детства нас учили пользоваться этой штукой неправильно. Вообще этим действием. Угу. То есть мы с детства знаем, как делать неправильно.
2: Ну, конечно.
1: Потому что в детстве мы что слышим? Не кроши хлеб, откусывай аккуратно от кусочка, да, чтобы там вот это вот все крошки, вот это оказывается.
2: Ну, хлеба к обеду в меру бери, хлеб драгоценности им не садится.
1: Вот, да, такое, вот типа такого, да. Короче, было. Мы привыкли делать все неправильно, в хорошем обществе нужно делать иначе.
2: Ну-ка.
1: Откусывать от целого ломтя хлеба – это не самый изящный поступок. Куда более достойно выглядят те, кто от кусочка отламывает. Причем отламывает на один укус. То есть вот я, например, если брать вот меня, да, я беру, знаешь, как, ну это у меня, конечно, дурацкая привычка, но я так привыкла. Я беру кусок хлеба, я его, правда, разламываю на маленькие, но делаю следующим образом. Потом мякушку всю оттуда вытаскиваю, вот так ее, вот так в руках ее сжимаю. Ну,
2: как в детстве, как когда пластилин, горячий хлеб лепили,
1: вот,
2: да?
1: Когда, и только так ем. Ну, так мне нравится есть хлеб, понимаешь?
2: То есть весь его руками измацала сначала, испачкала, но потом в рот пихаешь.
1: У меня руки чистые. Знаешь что, у меня, между прочим, руки чище, чем у некоторых совесть, в конце концов, понимаешь? Поэтому, в общем, смотри, откусывать от куска хлеба ни в коем случае нельзя. Нужно отламывать небольшой кусочек ровно на один укус. Это, собственно, не какая-то там мелочь, это вопрос манер. Почему так все придумано? Все очень просто. Откусывая от большого куска, ты просто вынужден держать его, во-первых, полной ладонью, пальцами. Ты его сжимаешь, а то и поворачиваешь. Ну же, рот-то у тебя меньше, чем кусок хлеба, правильно?
2: Смотря как ты режешь хлеб. Я аккуратненько такими узкими полосками маленькими режу.
1: В общем, выглядит это несколько небрежно и неизбежно. Крошки, жевание, вдруг ты с открытым ртом жуешь, ну, кто знает, может, и свининка маленько, понимаешь?
2: Ну, тогда, мне кажется, не поможет то, что ты ломаешь
1: хлеб. А когда ты отламываешь маленький фрагмент, ты контролируешь процесс. Пальцы у тебя остаются чистыми, движения плавными, ты успеваешь прожевать, ты не создаешь никакой суеты, потому что, ну, когда вкусный горячий, когда корочка, когда вот это, понимаешь, хочется еще, вдруг остынет быстрее, заберет кто-нибудь. И тут, конечно, важно понимать, этикет, он, собственно, не против самого действия, он против неопрятного и торопливого обращения с едой. Аккуратно отламывать, это не то же самое, что, собственно, раскрошить и оставить какую-то там гору мусора на скатерти. И еще есть один маленький секретик. Вот этот маленький кусочек, по мнению специалистов,
2: ну-ка.
1: Кажется вкуснее.
2: Да?
1: Потому что ты съедаешь его свежим, теплым. Ты не тратишь, собственно, много времени на освобождение челюсти от огромного, неудобного вот этого ломтя, понимаешь? Ну, вот это вот, понимаешь? Ты просто, вот просто, если с маслом, спрашивает Андрей.
2: Ой, тоже маслом, как вот?
1: Андрей,
2: кстати, да, у меня тоже такой вопрос. А если масло и мажу
1: смотрите,
2: хлеб, я сверху?
1: Если ты, вот, если, смотрите.
2: Давай.
1: Все же уже давно придумано.
2: Ну-ка.
1: Ты берешь вот этот кусочек хлеба, берешь нож для масла.
2: Ну, есть
1: я
2: у меня
1: об этом обязательно чуть-чуть
2: классный.
1: Попозже
2: можно
1: расскажу.
2: Можно ложкой, кстати.
1: Ну, да, вилка,
2: да,
1: еще, зубами
2: ложкой.
1: Можно.
2: Нет,
1: еще.
2: Чайной ложкой очень удобно мазать хлеб.
1: Но на самом деле это тоже неправильно. Нужно пользоваться определенными столовыми приборами и предметами для того, чтобы ты, еда твоя выглядела, и ты выглядел при этом красиво. Короче, ты точно так же берешь от кусочка, отламываешь, ты берешь этот нож для масла, ты берешь вот этот тоненький слой, отрезаешь, да?
2: Масло?
1: Ну да. И потом лучше, если ты не из общей масленки это делаешь, если вдруг ты не знал, ты отрезаешь тот кусочек, который тебе нужен. Ты от этого маленького кусочка отрезаешь. Мажешь маленький кусочек маслой своей.
2: Маленький
1: то, что
2: кусочек.
1: Там потом вареньем или чем-то,
2: да.
1: Потом медом,
2: сгущенка,
1: сахаром.
2: Варенье, мед, все что угодно.
1: Тихонечко. Но... И вот это не чавкая, не открывая широко рот, понимаешь?
2: Вот
1: ты красиво, интеллигентно ешь. Вот этот ваш этикет, вот это, да,
2: вот
1: ты
2: я тебе хочу,
1: сказать,
2: да, еще раз,
1: да?
2: повторить, что он ведь создан для того, чтобы вот я пришел когда в ресторан куда-то, но ведь не буду я дома так делать.
1: Но вот вряд ли ты в ресторан придешь для того, чтобы поесть кусок масла с хлебом и со сгущенкой.
2: Почему нет?
1: Ну, это странный ресторан в таком случае.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по по пути.
0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Сегодня российские педагоги принимают поздравления. В Советском районе воплощают в жизни 7 народных инициатив. Более 6 тысяч югорчан проверили свои знания о спорте. Губернатор Югры Руслан Кухорук поздравил работников образования с профессиональным праздником, подчеркнув особую миссию педагога. По его словам, учитель – это не просто транслятор знаний, а настоящий проводник, который помогает детям ориентироваться в сложном мире, превращая трудные темы в увлекательные открытия. Сегодня в образовательной системе региона трудятся свыше 21 тысячи профессионалов, чья работа формирует будущее округа. Глава региона напомнил, что статус учителя в стране закреплен на государственном уровне, а правительство Югры активно дополняет федеральные меры поддержки собственными программами от развития наставничества до предоставления льгот семьям педагогов. Руслан Кухорук поблагодарил учителей за их самоотдачу и верность призванию, пожелав им успехов в этом благородном деле. Продолжаются работы по программе инициативного бюджетирования в поселениях Советского района. В этом году здесь реализуют сразу 7 проектов, которые выбрали сами жители через открытое голосование. Больше всего идей воплощают в Советском. Часть объектов уже готова. На территории детского сада «Ромашка» открыт автогородок с дорожной разметкой и знаками. Завершено и обустройство пешеходной зоны с проездом в границах улиц Кошевого, Советская, 50 лет Пионерии. Там уложен тротуар, заасфальтирован проезд, оборудована парковка. А в парке Победы поселка Алябьевский установлен памятный знак участникам волонтерского движения. Работы ведутся и на других площадках района. Например, в мемориальном парке поселка Пионерский благоустраивают аллею мира. А в Малиновском на улице Кузнецова приводят в порядок питьевой колодец. В Югорском госуниверситете в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоялась встреча студентов с представителями правоохранительных органов. Полицейские поделились тревожной статистикой. С начала года в регионе зафиксировано свыше 1500 наркопреступлений и более 1000 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято 115 килограммов запрещенных веществ. Особое внимание уделили тому, что в сети наркобизнеса чаще всего попадают молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Спикеры напомнили, за сбыт наркотиков закон крайне суров. Наказание варьируется от 4 лет колонии до пожизненного заключения. Член общественного совета Станислав Розенко подчеркнул, что за легкими деньгами в интернете скрывается сломанная жизнь и риск летального исхода. Встреча завершилась показом документального фильма с историями осужденных, которые на собственном опыте убедились, что цена ошибки слишком высока. И последнее. Югра присоединилась к спортивному диктанту. Всероссийская акция прошла накануне. Ханты-Мансийск стал одним из 5 городов, которые вышли на прямую связь с центральной площадкой в Москве. В Национальном центре России в Ханты-Мансийске свои знания об истории олимпийского движения проверили более 100 спортсменов, тренеров и студентов. В рамках телемоста прозвучал и вопрос от Югры. Его задал знаменитый чемпион, капитан нашего слыж-хоккейного клуба Константин Шихов. В окружном департаменте спорта подчеркнули важность проекта для молодежи. Диктант помогает начинающим атлетам не только тренировать тело, но и знать легенд отечественного спорта. Акция охватила все 22 муниципалитета региона. Для югорчан открыли 70 площадок, а общее число участников превысило 6 тысяч человек. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 37 минут. 5 октября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Тюмени в течение дня 4 градуса тепла, в Сургуте и Нижневартовске плюс 1. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 4. В Белоярском и Березово 6 градусов выше 0. В Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 2 градуса тепла. Это в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 3, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 1 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 октября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. Самое время играть. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений с подсказками. Сегодня Коля ждет подсказок, потому что я сегодня загадываю слово. 0-0 в недельном зачете и 3-1, в общем, в чью
2: опять
1: пользу.
2: Опять уже 3-1.
1: Ну, как это опять?
2: Ну, потому что что-то мне казалось как-то по-другому там было. Ну, я там выигрывал у тебя когда-то.
1: Ты же один выиграл, и все. Поэтому 3-1. Я сейчас так
2: год
1: скажу.
2: Год как-то плохо начался.
1: Смотрите, какая история. Значит, я в пятницу села рядом с Игнатом Николаевичем. Говорю: Игнат, ты давай вот это уже, ага. Он мне: ой, я не в ресурсе, я не в настроении, у меня осенняя депрессия, вот это то все, пято-десято, ну, понимаешь? Вот. Ну, короче, я ему говорю: давай вот это слово. Он говорит: ну, давай, и ерунду какую-то просто.
2: И вот я вам сейчас ее расскажу.
1: И вот эту ерунду я сейчас расскажу.
2: Мы сейчас будем отгадывать, да? Поняли
1: да,
2: все?
1: Да, мы сейчас ерунду будем
2: отгадывать. По какому принципу Даша загадывает слова?
1: Это прямо ерунда откровенная. Я его просила по-всякому, понимаешь? Я говорю: Игнат, ты уже давай вот это, возьми себя в руки, ты же в конце концов мужик.
2: Напиши ему: побойся Бога, не знаю, пожалей людей. Вот доколе, что-нибудь такое. Да напиши.
1: Ладно, чтобы он... в следующий раз
2: потому что,
1: напишу.
2: Мне кажется, вы вдвоем издеваетесь над людьми. Давай еще раз напомним. +7 950 510 66 66. Это номер для сообщений в МАКС. Мне просто необходима сейчас помощь. Давайте, поехали, мы готовы.
1: Это тихий свидетель всех твоих будней, который никогда не расскажет, но всегда помнит.
2: Начальник.
1: Нет.
2: Нет?
1: Это когда пространство между тобой и миром становится тоньше на один слой.
2: Телефон пусть будет. Смартфон. Нет? Интернет.
1: Нет. Люди.
2: Люди.
1: Это то, что не прячет, а признает. Это не создает образ, а соглашается с тем, что есть. Я же тебе говорю, ерунду написал.
2: Вообще ерунду.
1: Даже мне ерунду написал. Правда.
2: Ты бы
1: даже
2: догадалась?
1: Мне, нет.
2: Скажи мне.
1: Нет. Правда, нет. Правда, нет. Но люди, люди.
2: Давай еще раз вот последнюю подсказку. Совесть, пишет Оксана. Это она имеет в виду, что у тебя ее нет. Я так понимаю. Алексей пишет: жена.
1: Нет, это не жена. Это то, что не прячет, а признает. Это не создает образ, а соглашается с тем, что есть. Это когда... Нет?
2: Нет, пока. Внутренний голос, мотивация.
1: Нет, давай. Нет. Это когда вещь перестает быть вещью и становится привычкой.
2: Привязанность, отношения...
1: Не туда, сразу тебе говорю, не туда, вообще не туда, это не туда. Это тихий спутник тех дней, когда хочется, чтобы мир не задавал вопросов.
2: Чепуха, пишет Сергей, я согласен полностью.
1: Но это не она, нет, это не она.
2: Чтобы мир не задавал вопросов, похмелье, пишет Елена. Вот я понимаю, Елена, молодец. Вот это как
1: это хотя бы раз, признак мастерства.
2: Хотя бы раз, да, все-таки выстрелит. Да, ладно. Неуверенность, пишет Алексей.
1: Это то, когда между тобой и жарой остается только тонкая нить. И ты благодарен за это.
2: Так, отпуск, сон, зеркало, нет. Тишина, уединение.
1: Вы что, не слышите, что я говорю? Еще раз, смотрите. Это то, вот сейчас вот внимательно послушай. Это то, когда между тобой и жарой остается только тонкая нить, и ты благодарен за это.
2: Осень, одеяло,
1: нет.
2: Селфи, деньги,
1: это то,
2: бабье лето.
1: Нет, это то, что знает о тебе больше, чем ты готов показать.
2: Да. Это то, что знает о тебе больше. Так, миг, да. Одеяло было.
1: Нет.
2: Загар.
1: Нет, нет.
2: Одежда.
1: Нет, нет.
2: Сосед.
1: Нет,
2: это... Елена. Как это? Это вы про... Он больше знает.
1: Ну, давай,
2: так,
1: давай.
2: Сауна, баня, послевкусие, окно.
1: Это когда форма следует за тобой, а не наоборот.
2: Это физкультура.
1: Нет.
2: Форма следует за тобой.
1: Нет.
2: Радиовещание, пишет Виталий.
1: Радиоведущая там написано.
2: Нет.
1: Это когда простота становится роскошью, а роскошь простотой. Ребята, давайте так. Давайте я подскажу. Он правда фигню написал какую-то. Это предмет одежды. Это
2: серьезно?
1: Предмет, это правда.
2: Это парео?
1: Нет.
2: Жабо, бобуати, как это?
1: Нет.
2: Тень, не жир. Сейчас, подождите. Солидарность, плащ, пончо, жилетка, тень, шляпа.
1: Нет.
2: Две шляпы уже.
1: Две шляпы.
2: Сапог, шуба.
1: Нет, подождите. Это то, что не пытается тебя изменить, а просто идет рядом.
2: Сланцы, нет. Трусы. Чё три...
1: Трэнч-кот, нет.
2: Кто такой?
1: Ну,
2: так
1: какая разница, это не оно.
2: Вуаль, Ольга. Тень, капюшон.
1: Ладно, подожди. Клубный пиджак, хорошо. Это когда ты носишь не одежду, а согласие с самим собой. Вот здесь вот сейчас хорошо.
2: Купальник, может быть,
1: нет? Нет, нет.
2: Стринги. Прическа, дождевик.
1: Нет, нет. Смотрите, это последняя у меня подсказка. Да нет, нет.
2: Стринги. Прическа, дождевик.
1: Нет, нет. Смотрите, это последняя у меня подсказка. Это тихая память.

0: Николаевича. Майка, майка.
1: Может быть, Игнат Николаевич, ну, недоволен своим телом комиссарским, за неимением как бы его.
0: Майка.
1: А у меня все нормально.
0: Майка, майка была. Майка, Оксана была первой. Всем спасибо, вы все молодцы. Сегодня было, правда, ерундятина, но что я могу поделать? Таков уж, такое настроение было у Игната Николаевича. Я не виновата, правда, но благодаря
1: Может
0: Оксане...
1: Может быть, таким образом, мне кажется, мы про майки вообще забыли незаслуженно. Угу, угу. Я давно не видел людей в майках.
0: Ну, вот, пожалуйста.
1: В том виде, в каком, вот я помню вот эти вот майки угу. советские, когда вот, вот эти вот лямочки. Угу.
0: Алкоголичка она называлась.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: что вам понравится.
1: Тельцы, сегодня у вас есть возможность пережить самые необыкновенные приключения.
0: Близнецы, возьмите за правило почаще радовать своих близких и начните прямо сегодня.
1: Раки, долой мягкость и уступчивость. Эти качества вам сегодня ни к чему.
0: Львы, сегодня смело можно рубить с плеча, только иногда все же поглядывайте по сторонам.
1: Девы, просто плывите по течению этого замечательного дня. Звезды везде включат вам зеленый свет.
0: Весы, сегодня ни в коем случае не опускайте руки, все еще впереди.
1: Скорпионы, вам сегодня позволительно полениться. Вы достаточно потрудились, пришло время отдыхать.
0: Стрельцы, сегодня ваша выдержка вызовет уважение окружающих.
1: Козероги, звезды предупреждают, кто-то из вашего окружения не заслуживает того доверия, которое вы ему оказываете.
0: Водолеи, сегодняшний день предназначен только для грандиозных целей.
1: Рыбы, сегодня концентрация полезных советов от близких будет очень велика. Смело пользуйтесь всеми.

0: Радио Югра.
1: 10:55. Быстренько по мошенникам и разбежимся. Mm-hmm. Запустили мошенники фальшивые сервисы для подбора туров перед новогодними праздниками. Но для подбора туров отдыхать люди поедут новогодние праздники. Короче, начали они активнее использовать фальшивые сервисы для подбора путешествий. И в разных мессенджерах, в Максе в том числе, к сожалению, появляются боты, которые спрашивают у пользователя бюджет, параметры отдыха, а затем, собственно, формируют якобы подходящее предложение и присылают ссылку на оплату. То есть, когда они там, ну, понятно, что...
2: На фишинговый сайт.
1: Да, конечно, они там, понимаешь, что какое дело? Ты же, конечно, хочешь же подешевле, а ты же думаешь, о, вот эти золотые слова, горящая путевка, горящий тур.
2: И тебе как раз то, что ты хочешь, и подкидывают, исходя из твоих требований.
1: Да,
2: из
1: более того,
2: из твоих предпочтений.
1: Они там, знаешь, еще до чего дошли? Они создают поддельные сайты отелей, базы отдыха, глэмпинги, там, понятно, цены привлекательные. И единственное, что там, на что точно стоит обратить внимание, когда вдруг тебе там, ну, присылают какой-то, ну, вдруг ты нечаянно искал. А интернет, он же такой, да, ты же знаешь, какой-то запрос ввел, и все, и пошло тебе вот это вот. Мошенники этим умело пользуются. И как только, что специалисты говорят, как, ну, как обезопасить себя? Как только вы видите фразу «срочно оплатить», «срочно внести деньги», потому что вот осталось одно место или там еще что-то, все, это уже говорит о том, что это мошенники. Есть еще схема, одна закрытые группы или там каналы с эксклюзивными скидками, ты как будто бы, они знаешь, на чем играют? Играют на том, что ты как будто бы вхож в какую-то супергруппу, что ты какой-то особенный, избранный, да,
2: это,
1: и только ты, в эксклюзивном группе только для себя, потому что ты там супер какой-то крутой, и ты, естественно, они на этом, конечно же, очень тоже давят на это, и ты же ведешься на это, о, ничего себе, я там в группе с самыми крутыми. Ну и что, обязательно перепроверяйте все сайты перед оплатой, реквизиты компании. На, по сомнительным ссылкам ни в коем случае никаких денег не переводите, но самый простой способ не попасть на уловки мошенников,
2: ездить
1: не попасть
2: в проверенные места уже.
1: Дело даже не в этом. Дело в том, что самый классный проверенный способ, вот отправили тебе ссылку, вот тебе сказали там за платить и все такое. Позвони в тот отель, в который ты якобы бронируешь сейчас
2: билет.
1: Ну, вообще, даже если это за граница. Даже если это за граница, там чаще всего есть на ресепшене люди, которые по-русски говорят. Поэтому позвони туда.
2: Ну, вообще, конечно, да, можно обратиться. В конце концов, переводчики всякие есть. И вообще, вот это время интернета и нейросетей очень многих, мне кажется, поставит в тупик сейчас. Потому как, правда, человек хочет где-то отдохнуть, и классно отдохнуть, но на новогодние праздники, а, возможно, даже отеля такого не существует.
1: Да, не существует, вполне возможно.
2: Поэтому действительно нужно все перепроверять.
1: Да. Николай Вдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby. Show me all your dance gadgets.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре обновили еще одну важную трассу. В советском районе воплощают в жизнь 7 народных инициатив. Более 6 тысяч югорчан проверили свои знания о спорте. В Югре завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги, которая входит в опорную сеть страны. В нормативное состояние привели почти 21 километр трассы Нягань-Приобье. На дороге уложили новое износостойкое покрытие, укрепили обочины и откосы, расчистили полосу отвода. Также заменили 10 водопропускных труб, что поможет защитить трассу от подтопления и подмыва. Для водителей обновили площадку отдыха и обустроили переходно-скоростную полосу. Качество ремонта проверила приемочная комиссия с участием представителей заказчика и общественников. Специалисты подтвердили соответствие дороги проекту и требованиям ГОСТа. Обновленная трасса повысит безопасность и комфорт поездок для жителей и обеспечит более надежное транспортное сообщение между населенными пунктами округа. Отмечу, работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Продолжаются работы по программе инициативного бюджетирования в поселениях Советского района. В этом году здесь реализуют сразу 7 проектов, которые выбрали сами жители через открытое голосование. Больше всего идей воплощают в Советском. Часть объектов уже готова. На территории детского сада «Ромашка» открыт автогородок с дорожной разметкой и знаками. Завершено и обустройство пешеходной зоны с проездом в границах улиц Кошевого, Советская, 50 лет Пионерии. Там уложен тротуар, заасфальтирован проезд, оборудована парковка. А в парке Победы поселка Алябьевский установлен памятный знак участникам волонтерского движения. Работы ведутся и на других площадках района. Например, в мемориальном парке поселка Пионерский благоустраивают аллею мира, а в Малиновском на улице Кузнецова приводят в порядок питьевой колодец. В Лангепасе продолжает работу социальный проект «Мобильный салон красоты», направленный на оказание парикмахерских и косметических услуг маломобильным гражданам. Инициатива, запущенная Алексеем Полищуком в 2024 году, получила развитие благодаря грантовой поддержке, сначала региональной, а затем федеральной. Реализацией проекта занимается организация «Общественник». На сегодняшний день помощь получили 105 человек, включая 54 пациента паллиативного отделения. Выполнено 162 стрижки и 148 процедур маникюра. Организаторы подчеркивают, что для подопечных такие визиты становятся важным элементом социализации. В связи с востребованностью услуг проект открыт для сотрудничества с новыми мастерами индустрии красоты. Специалисты, готовые работать с особой категорией клиентов, могут связаться с автором инициативы Алексеем Полющуком для обсуждения деталей участия. И последнее. Югра присоединилась к спортивному диктанту. Всероссийская акция прошла накануне. Ханты-Мансийск стал одним из 5 городов, которые вышли на прямую связь с центральной площадкой в Москве. В Национальном центре России в Ханты-Мансийске свои знания об истории олимпийского движения проверили более 100 спортсменов, тренеров и студентов. В рамках телемоста прозвучал и вопрос от Югры. Его задал знаменитый чемпион, капитан нашего слыж-хоккейного клуба Константин Шихов. В окружном департаменте спорта подчеркнули важность проекта для молодежи. Диктант помогает начинающим атлетам не только тренировать тело, но и знать легенд отечественного спорта. Акция охватила все 22 муниципалитета региона. Для югорчан открыли 70 площадок, а общее число участников превысило 6 тысяч человек. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио
6: Югра. Я никому не скажу.

0: после 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре обновили еще одну важную трассу. ЮГУ отмечает четвертьвековой юбилей. Югорские студенты привлекли 2,5 миллиона рублей на развитие своих проектов. В Югре завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги, которая входит в опорную сеть страны. В нормативное состояние привели почти 21 километр трассы Нягань-Приобье. На дороге уложили новое износостойкое покрытие, укрепили обочины и откосы, расчистили полосу отвода. Также заменили 10 водопропускных труб, что поможет защитить трассу от подтопления и подмыва. Для водителей обновили площадку отдыха и обустроили переходно-скоростную полосу. Качество ремонта проверила приемочная комиссия с участием представителей заказчика и общественников. Специалисты подтвердили соответствие дороги проекту и требованиям ГОСТа. Обновленная трасса повысит безопасность и комфорт поездок для жителей и обеспечит более надежное транспортное сообщение между населенными пунктами округа. Отмечу, работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Югорский государственный университет празднует 25-летний юбилей. За четверть века он прошел путь от молодого сибирского вуза до одного из ведущих научно-образовательных центров Уральского федерального округа. Сегодня в ЮГУ работают лаборатории мирового уровня, развивается карбоновый полигон, а студенты и сотрудники приезжают из разных регионов России и стран. Университет входит в топ-10 вузов Урала, лидирует в рейтингах Минтруда России по трудоустройству и уровню зарплат выпускников. Студенты ЮГУ регулярно становятся победителями всероссийских и международных конкурсов, получают правительственные стипендии и участвуют в научных исследованиях. Особую роль в развитии университета играют партнеры и работодатели. Благодаря сотрудничеству с ними студенты еще во время учебы получают профессиональный опыт и начинают строить карьеру. В Лангепасе продолжает работу социальный проект «Мобильный салон красоты», направленный на оказание парикмахерских и косметических услуг маломобильным гражданам. Инициатива, запущенная Алексеем Полищуком в 2024 году, получила развитие благодаря грантовой поддержке, сначала региональной, а затем федеральной. Реализацией проекта занимается организация «Общественник». На сегодняшний день помощь получили 105 человек, включая 54 пациента паллиативного отделения. Выполнено 162 стрижки и 148 процедур маникюра. Организаторы подчеркивают, что для подопечных такие визиты становятся важным элементом социализации. В связи с востребованностью услуг проект открыт для сотрудничества с новыми мастерами индустрии красоты. Специалисты, готовые работать с особой категорией клиентов, могут связаться с автором инициативы Алексеем Полющуком для обсуждения деталей участия. И последнее. Югорские студенты выиграли почти 2,5 миллиона рублей на реализацию своих инициатив. Итоги грантового конкурса от Росмолодежи подвели на окружном фестивале «Зунеры». Финансовую поддержку получат 5 проектов от молодежи из Ханты-Мансийска, Сургута и Советского. Самый крупный грант – 1 миллион 400 тысяч рублей – эксперты присудили комплексной программе наставничества из окружной столицы. Кроме того, средства направят на создание студенческого центра гонок на дронах, образовательную медиа-игру, антистресс-кампанию для подростков и клуб полезного досуга. Отмечу, фестиваль «Зунеры» стал первой площадкой в Югре, принявшей этот конкурс. Поддержка полезных инициатив проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас спасти.

0: Радио-Югра.
1: На причале громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Mission of the Groove.

0: Радио Югра.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра и Беларусь укрепляют технологическое партнерство. ЮГУ отмечает четвертьвековой юбилей. Югурские студенты привлекли 2,5 миллиона рублей на развитие своих проектов. Югра продемонстрировала свой высокий экспортный и научный потенциал на международной выставке «Напром Беларусь». Югурские предприятия, ученые и образовательные учреждения представили множество разработок. Например, снегоболотоход, решения для беспилотников, кварцевую продукцию и косметику из северного сырья. Главным результатом поездки в Минск стало подписание ряда стратегических соглашений. Ключевой акцент сделан на нефтегазовом секторе. Центр регионального недропользования Югры объединит усилия с Белнепинефти для работы над трудноизвлекаемыми запасами и цифровизацией месторождений. Также расширилось сотрудничество в науке и образовании. Партнерами нашего региона стали ведущие институты Национальной академии наук, Брестский государственный университет и детские художественные школы Витебска и Солигорска. Диалог решили продолжить уже в Югре. Беларусь пригласили стать страной-партнером IT-форума 2027 года. Югурский государственный университет празднует 25-летний юбилей. За четверть века он прошел путь от молодого сибирского вуза до одного из ведущих научно-образовательных центров Уральского федерального округа. Сегодня в ЮГУ работают лаборатории мирового уровня, развивается карбоновый полигон, а студенты и сотрудники приезжают из разных регионов России и стран. Университет входит в топ-10 вузов Урала, лидирует в рейтингах Минтруда России по трудоустройству и уровню зарплат выпускников. Студенты ЮГУ регулярно становятся победителями всероссийских и международных конкурсов, получают правительственные стипендии и участвуют в научных исследованиях. Особую роль в развитии университета играют партнеры и работодатели. Благодаря сотрудничеству с ними студенты еще во время учебы получают профессиональный опыт и начинают строить карьеру. Инвесторов для спасения объектов культурного наследия ищут в Октябрьском районе. На аукцион выставили сразу 2 исторических здания. Начальная цена каждого лота составляет всего 1 рубль. Первый памятник – это дом купца-рыбопромышленника Горкушенко в Октябрьском. Это один из немногих уцелевших образцов деревянного зодчества конца 19 века. Второй объект – усадьба купцов Новицких в селе Ширкалы, построенная в 1885 году. В этот комплекс входят жилой дом и 2 амбара в стиле старинной тобольской архитектуры. Символическая цена предполагает строгие обязательства со стороны инвесторов. Новым владельцам предстоит за свой счет законсервировать, реконструировать и содержать эти памятники, полностью сохранив их исторический облик. И последнее. Югурские студенты выиграли почти 2,5 миллиона рублей на реализацию своих инициатив. Итоги грантового конкурса от Росмолодежи подвели на окружном фестивале «Зуниры». Финансовую поддержку получат 5 проектов от молодежи из Ханты-Мансийска, Сургута и Советского. Самый крупный грант – 1 миллион 400 тысяч рублей – эксперты присудили комплексной программе наставничества из окружной столицы. Кроме того, средства направят на создание студенческого центра гонок на дронах, образовательную медиа-игру, антистресс-кампанию для подростков и клуб полезного досуга. Отмечу, фестиваль «Зуниры» стал первой площадкой в Югре, принявшей этот конкурс. Поддержка полезных инициатив проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони. 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио.

0: Реклама.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра и Беларусь укрепляют технологическое партнерство. Нарушение правил дорожного движения привело к очередной трагедии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Дуэт из Нягани представит Югру в финале всероссийского конкурса «Голоса Родины». Югра продемонстрировала свой высокий экспортный и научный потенциал на международной выставке «Напром Беларусь». Югорские предприятия, ученые и образовательные учреждения представили множество разработок. Например, снегоболотоход, решения для беспилотников, кварцевую продукцию и косметику из северного сырья. Главным результатом поездки в Минск стало подписание ряда стратегических соглашений. Ключевой акцент сделан на нефтегазовом секторе. Центр регионального недропользования Югры объединит усилия с Белнепинефти для работы над трудноизвлекаемыми запасами и цифровизацией месторождений. Также расширилось сотрудничество в науке и образовании. Партнерами нашего региона стали ведущие институты Национальной академии наук, Брестский государственный университет и детские художественные школы Витебска и Солигорска. Диалог решили продолжить уже в Югре. Беларусь пригласили стать страной-партнером IT-форума 2027 года. Минувшие выходные на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск оказались крайне тяжелыми. В Нефтеюганском районе произошло две аварии. Первое ДТП случилось поздно вечером в субботу на 716-м километре. Водитель Kia выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. От мощного удара большой груз отбросило на встречную газель. В результате столкновения водители легковой иномарки и микроавтобуса погибли на месте. Вторая авария произошла на следующий день на 772-м километре той же трассы. Водитель Toyota вылетел в кювет и протаранил столб освещения. Автомобилисты и его пассажиры получили травмы. В госавтоинспекции отметили, что водительский стаж парня составляет менее 2 лет. Всего же за выходные госавтоинспекторы задержали на дорогах округа 35 пьяных водителей и пресекли 102 выезда на встречную полосу. Инвесторов для спасения объектов культурного наследия ищут в Октябрьском районе. На аукцион выставили сразу 2 исторических здания. Начальная цена каждого лота составляет всего 1 рубль. Первый памятник – это дом купца-рыбопромышленника Горкушенко в Октябрьском. Это один из немногих уцелевших образцов деревянного зодчества конца 19 века. Второй объект – усадьба купцов Новицких в селе Ширкалы, построенная в 1885 году. В этот комплекс входят жилой дом и 2 амбара в стиле старинной тобольской архитектуры. Символическая цена предполагает строгие обязательства со стороны инвесторов. Новым владельцам предстоит за свой счет законсервировать, реконструировать и содержать эти памятники, полностью сохранив их исторический облик. И последнее. Семейный дуэт из Нягани вышел в финал всероссийского музыкального конкурса «Голоса Родины». Айвар и Юлия Хучахметовы, артисты местного театра юного зрителя, представили на суд жюри авторскую песню «Моя Югра». Композицию, написанную к 95-летию округа, эксперты высоко оценили в номинации «Родной край». Всего музыкальное состязание объединило более 500 авторов со всей страны. Работа югорчан вошла в число 15 лучших треков. Теперь супруги отправятся в столицу 27 октября. Их песня прозвучит на итоговом гала-концерте в Москве. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывание доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Жители Югры начали получать квитанции на оплату имущественных налогов. Нарушение правил дорожного движения привело к очередной трагедии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Дуэт из Нягани представит Югру в финале всероссийского конкурса «Голоса Родины». В Югре стартовала рассылка налоговых уведомлений. До 1 декабря жителям округа необходимо оплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год. Всего югорчанам направят 829 тысяч квитанций. Большинство из них придут в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика или на портал госуслуг. Бумажные заказные письма по почте получат лишь 51 тысяча человек. Это те, кто не пользуется цифровыми государственными сервисами. В налоговой службе уточняют, что уведомление может не прийти вовсе. Такое происходит, если начисленная сумма составляет менее 300 рублей, у гражданина есть льготы, освобождающие от уплаты, либо на счете числится переплата, автоматически покрывающая налоги. В ведомстве призывают не откладывать оплату и погасить начисления заранее. Минувшие выходные на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск оказались крайне тяжелыми. В Нефтеюганском районе произошло две аварии. Первое ДТП случилось поздно вечером в субботу на 716-м километре. Водитель Kia выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. От мощного удара большой груз отбросило на встречную газель. В результате столкновения водители легковой иномарки и микроавтобуса погибли на месте. Вторая авария произошла на следующий день на 772-м километре той же трассы. Водитель Toyota вылетел в кювет, протаранил столб освещения. Автомобилист и его пассажир получили травмы. В госавтоинспекции отметили, что водительский стаж парня составлял менее 2 лет. Всего же за выходные госавтоинспекторы задержали на дорогах округа 35 пьяных водителей и пресекли 102 выезда на встречную полосу. Нижневартовским школьникам рассказали о тонкостях работы хирурга-травматолога. Врач окружной клинической больницы Виталий Усович провел открытый урок для учеников 10 классов лицея имени Пушкина. В этом году доктор получил престижную региональную премию «Победившие болезнь». Ребятам показали снимки до и после сложных операций на костях и суставах и дали возможность самим расшифровать настоящие рентгенограммы. Медик рассказал о колоссальной психологической нагрузке и признался, что выдерживать многочасовые смены у операционного стола ему помогают экстремальные увлечения – мотокросс и сноуборд. Добавлю, встречи практикующих врачей со школьниками проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. Семейный дуэт из Нягани вышел в финал всероссийского музыкального конкурса «Голоса Родины». Айвар и Юлия Хучахметовы, артисты местного театра юного зрителя, представили на суд жюри авторскую песню «Моя Югра». Композицию, написанную к 95-летию округа, эксперты высоко оценили в номинации «Родной край». Всего музыкальное состязание объединило более 500 авторов со всей страны. Работа югорчан вошла в число 15 лучших треков. Теперь супруги отправятся в столицу. 27 октября их песня прозвучит на итоговом гала-концерте в Москве. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Жители Югры начали получать квитанции на оплату имущественных налогов. В Лангепасе усилена работа по предупреждению пожаров в жилом секторе. Югорчанин стал донором костного мозга для ребенка. В Югре стартовала рассылка налоговых уведомлений. До 1 декабря жителям округа необходимо оплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год. Всего югорчанам направят 829 тысяч квитанций. Большинство из них придут в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика или на портал госуслуг. Бумажные заказные письма по почте получат лишь 51 тысячу человек. Это те, кто не пользуется цифровыми государственными сервисами. В налоговой службе уточняют, что уведомление может не прийти вовсе. Такой происходит, если начисленная сумма составляет менее 300 рублей, у гражданина есть льготы, освобождающие от уплаты, либо на счете числится переплата, автоматически покрывающая налоги. В ведомстве призывают не откладывать оплату и погасить начисления заранее. Жителям Лангепаса напомнили о правилах пожарной безопасности в холодное время года. Профилактическая акция прошла на центральной площади города. Специалисты провели беседы и объяснили, как правильно эксплуатировать отопительные приборы, обогреватели и печи, почему важно следить за электропроводкой и как безопасно обращаться с открытым огнем. Отдельно рассказали о действиях при первых признаках возгорания. Участникам акции раздали информационные памятки с алгоритмом поведения при пожаре и номерами экстренных служб. Особое внимание организаторы уделили детям и пожилым людям. И юным горожанам в доступной форме объяснили базовые правила безопасности, а старшим помогли разобраться в нюансах использования бытовых приборов и отопительных систем. По статистике, в осенне-зимний период количество бытовых пожаров растет, поэтому такие профилактические мероприятия помогают снизить риски. Нижневартовским школьникам рассказали о тонкостях работы хирурга-травматолога. Врач окружной клинической больницы Виталий Усович провел открытый урок для учеников 10 классов лицея имени Пушкина. В этом году доктор получил престижную региональную премию «Победившие болезнь». Ребятам показали снимки до и после сложных операций на костях и суставах и дали возможность самим расшифровать настоящие рентгенограммы. Медик рассказал о колоссальной психологической нагрузке и признался, что выдерживать многочасовые смены у операционного стола ему помогают экстремальные увлечения – мотокросс и сноуборд. Добавлю, встречи практикующих врачей со школьниками проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. В Югре случилось тихое чудо. Житель Ханты-Мансийска Александр Ермаков несколько лет назад вступил в регистр доноров, не зная, кому однажды сможет помочь. Недавно врачи сообщили, найден пациент со 100% генетическим совпадением – ребенок. Подготовка заняла несколько дней, сама процедура – около 2,5 часов. Из биологического материала Александра выделили кроветворные стволовые клетки, которые теперь помогают лечить девочку. Имя ребенка донор пока не знает, действует период анонимности, но главное – ему известно. Его клетки подошли и подарили шанс на выздоровление. Как отметил глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, сегодня в Югре в регистре доноров костного мозга состоят более 4000 человек. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Власти Югры оптимизировали работу службы социального такси. В Лангепасе усилена профилактика пожаров, а в жилом секторе югорчанин стал донором костного мозга для ребенка. Жителям Югры станет проще пользоваться социальным такси. Правительство округа увеличило продолжительность услуги для граждан, получающих социальное обслуживание на дому, с 1 до 2 часов. Изменения прежде всего коснется пожилых и маломобильных граждан. Теперь у них будет больше времени на поездки в поликлинику, к врачу и в социальные учреждения. Кроме того, уточнен список получателей подобных услуг. В него включили несовершеннолетних, чьи родители или законные представители временно не могут выполнять свои обязанности по уважительным причинам, например, из-за длительного лечения. Поддержка для таких детей будет действовать до возвращения в семью. По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, решение принято с учетом обращений жителей и высокой востребованности социального такси. Жителям Лангепаса напомнили о правилах пожарной безопасности в холодное время года. Профилактическая акция прошла на центральной площади города. Специалисты провели беседы и объяснили, как правильно эксплуатировать отопительные приборы, обогреватели и печи, почему важно следить за электропроводкой и как безопасно обращаться с открытым огнем. Отдельно рассказали о действиях при первых признаках возгорания. Участникам акции раздали информационные памятки с алгоритмом поведения при пожаре и номерами экстренных служб. Особое внимание организаторы уделили детям и пожилым людям. И юным горожанам в доступной форме объяснили базовые правила безопасности, а старшим помогли разобраться в нюансах использования бытовых приборов и отопительных систем. По статистике, в осенне-зимний период количество бытовых пожаров растет, поэтому такие профилактические мероприятия помогают снизить риски. В Югре случилось тихое чудо. Житель Ханты-Мансийска Александр Ермаков несколько лет назад вступил в регистр доноров, не зная, кому однажды сможет помочь. Недавно врачи сообщили, найден пациент со 100% генетическим совпадением – ребенок. Подготовка заняла несколько дней, сама процедура – около 2,5 часов. Из биологического материала Александра выделили кровотворные стволовые клетки, которые теперь помогают лечить девочку. Имя ребенка донор пока не знает, действует период анонимности, но главное – ему известно – его клетки подошли и подарили шанс на выздоровление. Как отметил глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, сегодня в Югре в регистре доноров костного мозга состоят более 4000 человек. И последнее. Две звезды югорского биатлона стали семьей. Виктория Метеля и Даниил Серохвостов поженились. С важным событием спортсменов поздравили в Центре спортивной подготовки сборных команд Югры. 23-летняя Виктория в прошлом сезоне впервые стала чемпионкой России и выиграла ряд крупных стартов. 27-летний Даниил – участник Олимпиады в Пекине, призер этапов Кубка мира и многократный чемпион России. Теперь у одной из самых перспективных спортивных пар Югры появился новый общий старт – семейный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши-мастер» появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши-мастер» – все получится.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
3: Общение.
4: Лайк.
3: Знания.
4: Лайк.
3: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Елена Васильева. Югорские власти оптимизировали работу службы социального такси. В Югре фиксируется снижение миграционного потока. Югорчан предупредили об ухудшении погоды. Жителям Югры станет проще пользоваться социальным такси. Правительство округа увеличило продолжительность услуги для граждан, получающих социальное обслуживание на дому, с 1 до 2 часов. Изменения прежде всего коснутся пожилых и маломобильных граждан. Теперь у них будет больше времени на поездки в поликлинику, к врачу и в социальные учреждения. Кроме того, уточнен список получателей подобных услуг. В него включили несовершеннолетних, чьи родители или законные представители временно не могут выполнять свои обязанности по уважительным причинам, например, из-за длительного лечения. Поддержка для таких детей будет действовать до возвращения в семью. По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, решение принято с учетом обращений жителей и высокой востребованности социального такси. В Югре снизился приток иностранных граждан. Такие итоги подвели за 8 месяцев работы в окружной полиции. С начала года на учет встали 49 тысяч человек. В основном это выходцы из ближнего зарубежья. Преступность среди мигрантов в регионе также упала в 3 раза. Чтобы держать ситуацию под контролем, силовики провели свыше 6 тысяч массовых проверок в жилом секторе и на предприятиях. Жесткие меры дали результат. Из страны выдворили почти 2 тысячи нарушителей. Это в 6 раз больше, чем годом ранее. Еще 3 тысячам иностранцев закрыли въезд в Россию. Серьезно наказали и работодателей, которые нанимали нелегалов. Их оштрафовали суммарно на 31 миллион рублей. При этом легальные работники продолжают пополнять окружную казну. За счет трудовых патентов бюджет Югры получил более 1,5 миллиарда рублей. 2 звезды югорского биатлона стали семьей. Виктория Метеля и Даниил Серохвостов поженились. С важным событием спортсменов поздравили в Центре спортивной подготовки сборных команд Югры. 23-летняя Виктория в прошлом сезоне впервые стала чемпионкой России и выиграла ряд крупных стартов. 27-летний Даниил – участник Олимпиады в Пекине, призер этапов Кубка мира и многократный чемпион России. Теперь у одной из самых перспективных спортивных пар Югры появился новый общий старт – семейный. И последнее. Югорчан призывают быть предельно внимательными и осторожными. Сегодня и завтра местами по округу прогнозируются сильные гололедно-изморозевые отложения. Из-за налипания мокрого снега возможны перебои в электроснабжении и повреждения линий связи. Автомобилистам следует быть предельно собранными. Дорожное покрытие станет крайне скользким, поэтому важно соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. А пешеходам стоит обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и деревья, на которых скапливается лед. При любой угрозе жизни или здоровью следует обращаться в экстренные службы по телефону 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
12: Радио Югра.

Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: реклама. Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Елена Васильева. В Югре фиксируется снижение миграционного потока. В центре Нягани на финишную прямую вышло строительство современной школы. Югорчан предупредили об ухудшении погоды. В Югре снизился приток иностранных граждан. Такие итоги подвели за 8 месяцев работы в окружной полиции. С начала года на учет встали 49 тысяч человек. В основном это выходцы из ближнего зарубежья. Преступность среди мигрантов в регионе также упала в 3 раза. Чтобы держать ситуацию под контролем, силовики провели свыше 6 тысяч массовых проверок в жилом секторе и на предприятиях. Жесткие меры дали результат. Из страны выдворили почти 2 тысячи нарушителей. Это в 6 раз больше, чем годом ранее. Еще 3 тысячам иностранцев закрыли въезд в Россию. Серьезно наказали и работодателей, которые нанимали нелегалов. Их оштрафовали суммарно на 31 миллион рублей. При этом легальные работники продолжают пополнять окружную казну. За счет трудовых патентов бюджет Югры получил более 1,5 миллиарда рублей. Завершается строительство нового образовательного комплекса в центральном районе Нягани. Степень готовности школы достигла 84%. Проект реализуется по народной программе «Карта развития Югры». Основные конструкции уже возведены. 4 здания переменной этажности объединены общим двором, где в будущем планируют проводить мероприятия для школьников и горожан. Площадь комплекса составляет 24 тысячи квадратных метров. Внутри оборудуют 45 кабинетов. Их оснастят современной мебелью и техникой. По словам главы Нягани Ивана Ямашева, на площадке сейчас трудятся более 170 строителей. Приоритет – благоустройство. Рабочие укладывают тротуарную плитку и создают спортивное ядро. В самом здании продолжается отделка, а также настройка инженерных систем. Новая школа сможет принять 1125 учеников. В ней предусмотрят углубленное изучение отдельных предметов и безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. После открытия объекта нагрузка на действующие школы в центре Нягани снизится, а учащиеся смогут перейти на односменный режим обучения. В Радужном вынесли приговор уклонисту от армии. 22-летний местный житель выплатит крупный штраф за попытку избежать срочной службы. Как установил суд, молодой человек проигнорировал повестку и без уважительных причин не явился в военкомат в день отправки в войска. При этом никаких законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва у него не было. На заседании югорчанин полностью признал свою вину и раскаялся. За уклонение от военной службы ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. И последнее. Югорчан призывают быть предельно внимательными и осторожными. Сегодня и завтра местами по округу прогнозируются сильные гололедно-изморозевые отложения. Из-за налипания мокрого снега возможны перебои в электроснабжении и повреждения линий связи. Автомобилистам следует быть предельно собранными. Дорожное покрытие станет крайне скользким, поэтому важно соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. А пешеходам стоит обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и деревья, на которых скапливается лед. При любой угрозе жизни или здоровью следует обращаться в экстренные службы по телефону 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши-мастер» появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши-мастер» – все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Елена Васильева. Югорчане начали получать квитанции на оплату имущественных налогов. Югу отмечает четвертьвековой юбилей. В Югре пройдет масштабная тренировка по гражданской обороне. В Югре стартовала рассылка налоговых уведомлений. До 1 декабря жителям округа необходимо оплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год. Всего югорчанам направят 829 тысяч квитанций. Большинство из них придут в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика или на портал госуслуг. Бумажные заказные письма по почте получат лишь 51 тысяча человек. Это те, кто не пользуется цифровыми государственными сервисами. В налоговой службе уточняют, что уведомление может не прийти вовсе. Такое происходит. Происходит, если начисленная сумма составляет менее 300 рублей, у гражданина есть льготы, освобождающие от уплаты, либо на счете числится переплата, автоматически покрывающая налоги. В ведомстве призывают не откладывать оплату и погасить начисления заранее. В Югре завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги, которая входит в опорную сеть страны. В нормативное состояние привели почти 21 километр трассы Нягань-Приобье. На дороге уложили новое износостойкое покрытие, укрепили обочины и откосы, расчистили полосу отвода. Также заменили 10 водопропускных труб, что поможет защитить трассу от подтопления и подмыва. Для водителей обновили площадку отдыха и обустроили переходно-скоростную полосу. Качество ремонта проверила приемочная комиссия с участием представителей заказчика и общественников. Специалисты подтвердили соответствие дороги проекту и требованиям ГОСТа. Обновленная трасса повысит безопасность и комфорт поездок для жителей и обеспечит более надежное транспортное сообщение между населенными пунктами округа. Отмечу, работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Югорский государственный университет празднует 25-летний юбилей. За четверть века он прошел путь от молодого сибирского вуза до одного из ведущих научно-образовательных центров Уральского федерального округа. Сегодня в Югу работают лаборатории мирового уровня, развивается карбоновый полигон, а студенты и сотрудники приезжают из разных регионов России и стран. Университет входит в топ-10 вузов Урала, лидирует в рейтингах Минтруда России по трудоустройству и уровню зарплат выпускников. Студенты Югу регулярно становятся победителями всероссийских и международных конкурсов, получают правительственные стипендии и участвуют в научных исследованиях. Особую роль в развитии университета играют партнеры и работодатели. Благодаря сотрудничеству с ними студенты еще во время учебы получают профессиональный опыт и начинают строить карьеру. И последнее. Югра готовится к ежегодным учениям по гражданской обороне. Они пройдут с 7 по 9 октября под эгидой МЧС России. В рамках тренировки специалисты проведут комплексную ревизию систем оповещения населения, чтобы убедиться в их готовности к работе в любых условиях. Одна из главных активностей запланирована на 7 октября. В этот день по всему округу будут кратковременно включены системы звукового оповещения. Жители и гости региона просят отнестись к звукам сирен с пониманием. Это плановое тестирование технических средств, необходимое для обеспечения безопасности граждан. Дополнительных действий от населения не требуется. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Презентация через 5 минут.
6: Проспал экзамен.
7: Вот-вот опоздаю.
8: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
9: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут mamadeti.ru. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: my mind. Art pop. You make my heart stop.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: случилось?
1: Да нет, да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что...

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Местное время 4 часа. Главное окружное радио.

Каменем рекой в синее море. Вдруг что не так, ты извини.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.